Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики,

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Дух

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем ФМ.
3: Здравствуйте. Евросоюз рассчитывает, что санкции будут постепенно ослаблять российскую экономику по кирпичику. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя принятие промежуточного малого пакета санкций против 80 российских силовиков, религиозных и общественных деятелей, бизнесменов, а также компаний энергетического и оборонного секторов. Об этом сообщает агентство ТАСС. Такой подход кардинально отличается от целей Евросоюза в 2022 году, когда в Брюсселе говорили о задаче разорвать экономику России в клочья. В Свердловской области создадут поименный список погибших на специальной военной операции и при других боевых действиях, включая афганские и чеченские конфликты, захороненных на территории региона. Соответствующий указ подписал глава Свердловской области Денис Паслер. Список разместят в интернете. Память о тех, кто имел награды, будут увековечивать. К информации о каждом погибшем будут прилагаться данные о его наградах и справка о нем. На основании этих данных ему могут поставить памятник, создать мемориальную табличку, присвоить его имя географическому объекту, сообщает газета «Коммерсант». Полицейские занялись делом екатеринбурженки, в квартире которой прописали почти 60 человек. По данным местных СМИ, у женщины взломали аккаунт на госуслугах и зарегистрировали в ее квартире целое горное село, 57 жителей Ингушетии. Из-за этого резко выросли платежи за коммунальные услуги, счета доходили до 50 тысяч рублей, а некоторые жильцы из Ингушетии начали еще и оформлять пособие на детей. Пока идет проверка, женщине рекомендовали обратиться в отдел миграции и прекратить регистрацию посторонних людей в ее квартире, рассказали РИА Новости в полиции. Назван еще один хедлайнер «Уральской ночи музыки». Группа «Старый приятель» станет главным гостем сцены «Битлз». Артисты выступят на площадке в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Группа получила широкую известность в 90-х годах благодаря хитам «Московская любовь», «Новый день календаря», «Не плачь» и другим. На Euro Music Night «Старый приятель» представит специальную программу, включающую как собственные композиции, так и кавер-версии песен «Битлз», сообщили организаторы. Чат GPT оставил российскую семью без отпуска. Нейросеть сказала, что для поездки в Македонию виза не нужна, но это оказалось совсем не так. Мужчина вместе с семьей купил билеты в поездку, забронировал отели, машину, но в аэропорту всю семью развернули из-за отсутствия визы. В споре россиянин даже показал сотруднице авиакомпании ответ чата GPT, но та сослалась на официальные правила въезда, пишут телеграм-каналы. Доллар на вторник 72.45, евро 83.80.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь и грозу. Ветер будет восточный, 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу начинается прямо сейчас.
5: Утренняя джимнастика.
2: Джем ФМ.

0: 7 часов 6 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов, на календаре сегодня 16 июня, вторник, с вами Павел Павлович, Маргарита Ярик, мы утренняя джимнастика, говорим тебе доброе летнее утро.
1: Всем привет!
2: Привет, привет, привет, привет, привет.
0: Вчера приезжаю на заправку такое, выбрал местечко, остановился, смотрю, стоит заправщик на заправочке, я встал не той стороной, которая вот колонки,
2: С другой стороны, где лючок.
0: Да, просто все мои стороны были заняты. Беру я, значит, этот шланг, и начинаю вот тащить через все стены, тащу, дотаскивают. На меня смотрит такой товарищ, который стоит на заправке, я подтащил, пытаюсь открыть ключок не открывается.
2: Так.
0: Я думаю, наверное, забыл ключ.
2: Наверное, заглушу машину.
0: Оттаскиваю обратно этот шланг, глушу машину, опять беру шланг, опять тащу через всю машину, подтаскиваю, он на меня смотрит, а у меня опять ключок не открывается. Я обратно заталкиваю шланг, сажусь в автомобиль и уезжаю.
1: Скажут,
0: ты парень, наверное, крутой. Что-то случилось с лючком у меня.
2: Что это было, да.
0: Я не знаю. Но самое интересное, что вчера у меня, я еще несколько раз пытался его открыть уже, когда просто машина останавливала, она не открывалась. А сегодня приехал на работу.
2: Так.
0: Думаю, попробую сегодня. Это уже не завтра, а он открылся. И я знаю почему. Дело в том, что, оказывается, я возил с собой мусор, который нужно было выбросить в машине два дня. Я его положил и забыл выбросить. Думаю, завтра. И вот пока я возил мусор, а выбросил только сегодня его, сразу же открылся лючок.
1: А, вот какая взаимосвязь. Интересно.
0: Машине не нравится, когда в ней возят и не выбрасывают из нее мусор.
1: Логично, никому не нравится.
0: Прибирайте салоны автомобиля, уважаемые водители.
1: И все откроется.
2: Мораль, да.
0: Все, вот такая история.
1: Большая история.
2: Интересно.
1: Мусор, в общем, надо выкидывать.
0: Да, я обязательно в места для мусора. Так, давайте будем начинать утреннюю джимнастику. Надеемся, что у всех дома прибрано все. Не только это в машины касается.
2: Мусор выброшен у всех.
0: Но и вообще салонов, где вы бы ни находились, не знаю.
1: Салон красоты.
0: Рабочее место у нас тоже можно называть салоном отчасти, да? Прибрано все, Рита? Вот Рита приходится каждое утро с тряпочкой, если она все протирает.
1: Да.
0: Пыль такая, молодец. Красиво, еще цветы у нас сегодня стоят. Здорово. Так, что, давайте будем начинать. Расскажем, что будет в ближайшее время в утренней джимнастике. В 7.20 поздравим именинника, в 7.30 уже будут яркие заголовки, в 7.40 астрологический прогноз, и в 7.50 пригласим вас в нашу игрушку «Три в ряд», в которой разыграем билеты на стендап. Всем доброе утро!

0: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
2: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
5: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
6: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
5: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
7: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: «Джем ФМ».
10: Где пробки?
11: 7 часов 15 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джим ФМ ООО «Глазурит», официальный дилер «Юни», автоцентр «Глазурит».
12: Два балла на улицах Екатеринбурга, пробок нет, дороги почти свободны. Небольшие затруднения на фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской, также на старых большевиков от красных командиров до Карепина. Много машин на фронтовых бригад от электриков до космонавтов и на Шевской от красных командиров до фронтовых бригад.
13: Реклама. «Юни» — это новое имя уникальности. «Юни» — это новый стандарт стиля. «Юни» — это ваш личный центр притяжения. Бизнес-седан, спортивный лифтбэк.
14: Передовые кроссоверы ждут вас на тесте в салоне официального дилера «Глазурит». А еще вас ждут индивидуальные условия покупки. Подробнее у официального дилера «Глазурит». Екатеринбург, улица Фронтовых бригад, 27А. Телефон 34-43-200. 34-43-200.
15: 102.5 Джем ФМ.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:20 в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Всем доброе утро, особенно именинникам. Ну, вас чуть-чуть попозже поздравим. Сейчас все-таки давай звезд, кто у нас сегодня родился. 16 июня, знает Маргарита.
3: Сегодня свой день рождения отмечает актриса Аня Чиповская. Назову ее работы. Это «Оттепель», «Пекарь и красавица», «Пассажиры» и многие другие. Вообще она невероятная красотка.
4: Да, «Оттепель» да, прям вообще хороша. Да.
3: Анна из семьи артистов. Папа у нее музыкант, а мама актриса Вахтанговского театра. Поэтому, когда в детстве ее не с кем было оставить, за ней приглядывал легендарный Василий Лановой, друг семьи. Как вам такая звездная няня?
4: Прикольно.
2: Да и неплохая няня.
3: Да, шикарная, я бы сказала. Родители все же надеялись, что Аня не станет актрисой, поэтому записали ее в лингвистическую гимназию. Но Аня не оправдала их надежд и ушла из гимназии в театральное училище после 9 класса. Однажды, кстати, она расплакалась прямо на премьере фильма, в котором играла одну из ролей. Поэтому со временем она решила, что не будет смотреть в кино фильмы, в которых играла, потому что она очень критично к себе относится. При этом она обожает готовить, и когда выпадает любая свободная минутка, она этим занимается. Ее коронное домашнее блюдо – это торт «Наполеон».
4: Класс.
2: Торт «Наполеон» вкусно.
4: Я тоже люблю.
3: Еще одна именинница у нас есть – известная актриса театра и кино Ольга Кузьмина. Она обрела популярность благодаря сериалу «Кухня», и именно она озвучила Чебурашку.
2: Слушай, она сейчас много вообще снимается. Где?
3: Да, да, очень сейчас известна.
2: Большие глаза у нее такие.
3: Да, и рыженькая такая. В детстве профессионально занималась акробатикой и народными танцами. Кстати, за свою первую роль в киножурнале «Ералаш» она получила гонорар 500 рублей, который потратила на конструктор «Лего».
2: Молодец.
3: В паре с фигуристом Александром Энбертом она победила в одном из сезонов шоу «Ледниковый период». Действительно, катались они прекрасно. Очень много видосиков даже до сих пор вирусится в интернете. Причем в финале она выступала с травмой ребра. И это не единственный случай, когда ей пришлось существовать в экстремальных условиях. Например, в рамках одного из шоу, где путешествия различные, ей довелось готовить еду, находясь в одном вольере со львами.
4: Ух ты.
2: Ну, такое себе.
3: Да, очень экстремально.
2: Интересно, что думал в это время лев, да. Еда готовит
4: он
2: еду.
4: Он был в шоке.
3: Вот как-то так.
2: Поздравили звездных именинников, да. Молодцы. Теперь наших, конечно же, любимых из Екатеринбурга, всех, кто слушает Джем ФМ, вас, наши любимые, обожаемые, с утра пораньше мы, конечно же, поздравляем, пускай все сбудется, все мечты и желания, подарков вам много и внимания. Но все это трудится, напомню, что сегодня уже вторник, а значит, что на один день работать меньше, до выходных осталось 4 рабочих дня. Всем доброе утро.

0: 7 часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Хочется узнать, готов ли у тебя анонс проверки заголовки?
1: Готов. В Японии начали продавать необычную сахарную вату.
0: Подробности скоро на Jam.fm.
2: Реклама.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
4: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
5: Машину решил поменять? В Атлантик Про пора забежать. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
6: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
7: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
6: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
8: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Jam.fm.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
0: Jam.fm. Половина восьмого в Екатеринбурге. За окном плюс 18 градусов. На Jam.fm прямо сейчас яркие заголовки. Рита, слушай внимательно.
1: В Японии начали продавать кошачью шерсть. Съедобную.
0: Вообще ничего не понятно.
11: Вообще
0: я
11: вот
0: только
11: трэш.
0: Удивился, что шерсть продается, а кошачья съедобная.
1: Да. Один из японских брендов запустил производство необычного лакомства сахарной ваты, которую оформляет в виде вычесанных клоков шерсти трехцветных кошек.
0: Ой,
1: ну, то есть она еще трехцветная.
0: Как-то не очень
1: да.
0: выглядит.
1: Название этого десерта переводится как «вкусный кошачий мех». Господи. И фасуется в пластиковые ведра. Ну, знаете, бывает сахарная вата в ведерочках таких.
0: Да.
1: Разработчики продукты этого пояснили, что такая странная форма ваты отражает их безграничную любовь к котикам. У ваты, кстати, насыщенный сладкий аромат с сахарными нотками, а на языке она напоминает конфеты-шипучки, знаете, такие кисленькие. Упаковка такой ваты стоит на наши деньги, ну, приблизительно 440 рублей.
0: Дороговато, но, с другой стороны, не каждый день ты кошачьи волосы ешь.
1: Ну, кто живет с кошками, они у них постоянно эти кошачьи волосы везде. Да.
0: Но они-то думают, что их нет нигде.
1: Да.
0: Это когда мы приходим к ним в гости, мы их везде видим, а они думают, что их, у них вообще нет, не существует волос, что они убираются. А, не останавливаемся достигнутым, делаем следующую...
1: Собачью.
0: Собачью раз, медвежью два.
1: Львиную.
0: Человеческие волосики три.
1: Остановись. Прямо здесь.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». 18 градусов показывает наш термометр. Солнечно, небо чистое. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Небольшой дождь и даже грозу. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов. В Ревдееве сейчас плюс 16 градусов. В Краснотуринске плюс 17.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
12: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходимо консультация специалиста.

0: 7 часов 39 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Прямо сейчас гороскоп, утренней джимнастики, сделай приемник погромче. Расскажем, что тебя ждет сегодня, 16 июня. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс».
1: Овен, не откладывай разговор, если есть важная тема.
2: Телец, день подойдет для заботы о себе.
1: Близнецы, не бери на себя лишних обязательств.
0: Рак, сегодня ты легко получишь то, что обычно дается с трудом.
1: Лев, мелкие задачи могут выбить из колеи, прояви терпение.
2: Дева, пересмотри привычные расходы и подумай, на чем можешь сэкономить.
1: Весы, случайное знакомство может перерасти в дружбу.
0: Скорпион, больше слушай и меньше спорь с близкими.
1: Стрелец, ищи вдохновение в новых знаниях.
2: Козерог, отдохни вне дома. Смена обстановки пойдет на пользу.
1: Водолей, не сравнивай себя с другими, у тебя свой путь.
0: Рыбы, не ищи причины для волнения. Сегодня все окажется проще, чем кажется.
3: Реклама.
4: Тяжесть в ногах, отеки и звездочки. У вас есть шанс избавиться от варикоза.
3: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
4: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
3: Звоните 385-301. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Где пробки?
1: 7 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ИП «Погиба» Александр Иванович, автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
2: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы автомагистральная теплоходного проезда до Пехотинцев, также вторая Новосибирская от Умельцев до Палисадной, Черепаново от основ Черепаново до Стрелочников, Старых Большевиков от Красных Командиров до улицы Фронтовых Бригад, также затруднения Фронтовых Бригад от Электриков до Шевской и на Шевской от Красных Командиров до Фронтовых Бригад.
0: Реклама. Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре «Аками Восток». Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиб» Александр Иванович, ИНН 66-720-922-0220. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта, предложение действительно до 30 июня. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186. 102.5 Jam FM.

0: 7 часов 49 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Далее на Jam FM игра 3 в ряд. Все, что тебе нужно, отгадать 3 песни и получить за это отличный приз. Сегодня разыграем пару билетов на стендап Гасана Джабера и Никиты Пересветова. Категория 18+.
1: Если хочешь участвовать, то скорее присылай любимый смайлик на наш номер. Плюс 7 932 020 102 и 5. Мы с тобой свяжемся, и все, ты в игре.

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Третейский суд в Гааге отклонил все претензии Украины на контроль над ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья. После ДТП у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге планируют ввести дополнительные меры безопасности пешеходных зон. Об этом накануне сообщил начальник отделения ДПС ГОРГАИ Антон Попов. Полицейские занялись делом екатеринбурженки, в квартире которой прописали почти 60 человек. По данным местных СМИ, у женщины взломали аккаунт на госуслугах и зарегистрировали в ее квартире целое горное село, 57 жителей Ингушетии. Из-за этого резко выросли платежи за коммунальные услуги, счета доходили до 50 тысяч рублей, а некоторые жильцы из Ингушетии начали еще и оформлять пособие на детей. Пока идет проверка, женщине рекомендовали обратиться в отдел миграции и прекратить регистрацию посторонних людей в ее квартире, рассказали РИА Новости в полиции. В Екатеринбурге продают старинный дом купца Деласье на Горького, 34. Усадьба середины 19 века входит в список объектов культурного значения. Начальная цена старинного дома – 84 миллиона рублей, сообщает Е1. Назван еще один хедлайнер «Уральской ночи музыки». Группа «Старый приятель» станет главным гостем сцены «Битлз». Артисты выступят на площадке в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Группа получила широкую известность в 90-х годах благодаря хитам «Московская любовь», «Новый день календаря», «Не плачь» и другим. На Euro Music Night «Старый приятель» представит специальную программу, включающую как собственные композиции, так и кавер-версии песен «Битлз», сообщили организаторы. Пассажирка рейса «Москва-Нахичевань» попыталась открыть дверь самолета на высоте 11 тысяч метров. Сразу сработала сигнализация, а экипаж остановил женщину. Позже выяснилось, что пассажирка перепутала дверь с входом в туалет, пишет телеграм-канал «База». Доллар на вторник 72.45, евро 83.80.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. За окном солнечно. Термометр показывает плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня отличный летний день. Будет облачно, с прояснениями, небольшой дождь и гроза. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 27 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: 8 часов 6 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Начинается игра «Три в ряд» прямо сейчас на Jam FM. Разыграем пару билетов на стендап Гасана Джабера и Никиты Пересветова, категория 18+. Возможно, на стендап отправится наша Маша, которая у нас на связи. Мария, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Мария у нас из Екатеринбурга, работает стоматологом, сейчас мчится на работу. Маша, все ли верно я сказал?
1: Все верно.
0: А ты прям лечишь или ты там администратор, какие-то такие функции выполняешь? Директор, может?
1: Лечу.
0: Скажи, а хотелось бы тебе быть директором стоматологической компании?
1: Нет, это головная боль.
0: Вот, я хотел... Не зубная боль, да? Главное ведь не путать.
1: Да, это головная боль.
0: А головная боль у директора стоматологической клиники.
2: Так бывает.
1: Да.
0: Какой-то каламбур получается.
2: А ты прям врач-стоматолог?
1: Да.
2: Классно,
0: то
2: да?
0: Есть, вот эти все, то есть ты лечишь, есть же там, там хирурги, по-моему, да,
2: есть
0: которые
2: разные,
0: удаляют?
2: Есть разные, да.
1: Есть терапевты.
0: Вот ты терапевт?
1: Да.
0: Это получается у тебя у всех родственников, у друзей, у знакомых, у всех...
2: Пломбочки.
0: Пломбочки.
1: Почти.
0: А не обидно, что ты другим можешь делать зубки, а себе нет?
1: Ну да, есть такое понятие сапожник без сапог.
0: А ты можешь понять, кстати, вот если, ну все равно же, наверное, приходилось тебе самой лечить зубы, понять, хорошо ли тебе лечат или не очень?
1: Да нет, непонятно, потому что это глазом не видно.
0: Вот, то есть даже так, врач. Так не разобрать, да?
2: Угу.
0: Понятно.
1: Ну, бывает, ладно. Что под красотой скрываются какие-то нюансы.
0: Это правда, это правда. Ну, как минимум надо раз в год, наверное, да, к стоматологу посещать, просто профосмотр делать, да?
1: Да, как минимум.
0: А чистить зубы нужно сколько раз в день?
1: 2 раза.
0: И вот вечный вопрос, сколько выдавливать зубной пасты на, собственно, на щетку?
1: Это зависит от пасты. Есть паста, которую можно с горошину выдавить, и будет пеной полный рот. Так. А есть, что можно целую полосочку.
0: Ага.
1: Это уже индивидуально, кто как любит.
0: Все понятно. В общем, ориентируемся на пену. Если пеной полный рот, то можно и поменьше сделать.
2: Угу.
0: Так,
1: да.
0: Давайте поиграем. Прямо сейчас слушай внимательно правила. Желаем тебе удачи в нашей игре «Три в ряд».
1: Спасибо.
2: Маша, мы прямо сейчас для тебя поставим 3 отрывочка из разных песен, и твоя задачка будет угадать всех авторов всех 3 этих песен. Угадаешь, получишь наш приз, отправишься на стендап. Ну а если вдруг немножко растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
0: Да, песенки звучат друг за другом, поэтому сначала все прослушаем, а потом ты дашь просто свой ответ, хорошо?
1: Хорошо.
0: Поехали!

0: Так, ну вот что скажешь, какие песни знакомы, какие нет?
1: Ой, вообще знакомы.
0: Вообще все не знакомы.
1: Ну, нет, очень все на слуху, но прям по авторам.
0: Ну, не по авторам, давай авторов ставим в покое, а кто поет хотя бы.
1: Ну, вот я имею в виду.
0: Есть какие-то предположения?
1: Ну, вот.
0: Кто знаком? Кого узнала?
1: Вообще никого.
0: Да, и ни первого, ни второго, даже ни третьего?
1: Даже не третьего.
2: Там ладно, есть очень известные.
0: Маш, ну тогда не будем тебя мучить, потому что действительно, ладно, хотя бы одного могли бы там еще как-то помочь тебе, но с тремя тяжеловато. В любом случае, спасибо, что была с нами, не расстраивайся, в другой раз обязательно повезет. Спасибо, что создала настроение и много полезного рассказала про гигиену и стоматолога.
2: Да, это важно.
0: Отличного тебе дня. Спасибо. Ну что, все, кто нас слышит, прямо сейчас мы говорим, что берем в руки наши смартфоны, Messenger Max, плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5. Что за... композиции, точнее, что за исполнители у нас сейчас три в ряд, звучали только что на Jam FM. Всех трех нужно написать, если не ошибешься, то еще будешь первым, то заберешь приз на Jam FM.

0: 8 часов 14 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Время подвести итоги нашей игры «Три в ряд». Давайте-ка напомним быстренько, какие песенки сегодня звучали. Лето, будем ждать. Ну вот вкратце, собственно, на перемотке прослушали мы небольшие наши фрагменты песен. Итак, кто же сегодня исполнители? Итак, Ани Вар, это была первая, вторая Агат Кристи, ну и третья, конечно, наша любимая Ольга Бузова. Вот такие у нас сегодня были загаданные исполнители в игрушке «Три в ряд». Первая правильно прислала в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, девушка Ксения, последние цифры номера телефона 0880. Мы тебя поздравляем и вручаем себе пару билетов на стендап Гасана Джабера и Никиты Пересветова.
1: На правах рекламы.
0: Комики привезут на Урал свои сольные программы с импровизацией, запоминающимися шутками и яркими историями.
1: Выступление пройдет 28 июня в уютной атмосфере клубного паба «Бен Холл», категория 18+.
2: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
5: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль, продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
4: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
6: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем ФМ.
9: Где пробки?
0: 8 часов 15 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем ФМ ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
10: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Пехотинцев, Летчиков, Армавирская, от Софьи Перовской до Артинской, также Старых Большевиков, от Баумана до Фронтовых бригад, Автомагистральная, от Бибеля до Пехотинцев. Много машин на Черепаново, в Черепаново до Стрелочников, на Фронтовых бригад от Электриков до Ошевской и на Ошевской от Красных командиров до Фронтовых бригад.
9: Реклама.
11: Внимание! Отличная новость! «Уникум» — официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.

0: 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов, лет в разгаре, 16 июня. Кстати, перескочили, да, мы уже границу первого месяца,
1: да.
0: Уже на убывание пошел июнь, остался июль, август и все, а потом осень. Но, тем не менее, действительно, лето, и это, как правило, выезд куда-то на природу, это, естественно, какая-то водоемы какие-то, прогулки, ну, потому что лето, оно и позволяет выходить на улицу как раз, собственно, чем мы и пользуемся. Сегодня мы, естественно, решили с вами поговорить о том, что летом у тебя огромное количество вещей на маркетплейсах, которые именно для летнего использования, собственно, тебе пригодятся. Твои летние покупки на маркетплейсах, так мы назвали свою тему, потому как стали вчера перечислять, и оказывается, много чего люди покупают, я в том числе. У меня, допустим, из последних покупок на маркетплейсе это гермомешок. Знаете, что такое?
1: Нет,
0: собирались
1: объясни.
0: Мы на сплав, это такой герметический, да просто мешок, который сделан из водонепроницаемой там ткани, прорезиненной, и он туда складываются вещи, закручивается специальным образом, если он специально так сделан. Его можно даже кидать в воду, то есть он брызгает, естественно, под дождем, ему не страшно, все будет сухое. Вот для сплава вещь незаменимая.
1: Классно.
0: Это то, что у меня из последних. После этого, конечно же, дождевики. Мы взяли плащ-палатки, я посмотрел. Причем это очень удобно в том плане, что они уже проверены на себе в боевых походных условиях. В прошлые выходные мы вот ездили в сторону Рижа там, и был дождь, просто лил, не переставая. И вот как раз очень удобно, и проявили себя эти плащи, дождевики, которые можно, во-первых, сделать из них тент, натянуть его, а во-вторых, в них не потеешь, нет такого, потому что он как плащом, не как вот в полиэтилен закутанный, а он с какой-то такой прорезиненной тоже ткани сделан, очень классный.
2: В общем, непромокаемый, чтобы...
0: Непромокаемый, ну, может, она и промокаемая, но она, по крайней мере, тебя очень уберегает от дождя, то есть ты не промокший насквозь, ты, может быть, слегка такой увлажненный. Вот, эти вещи. Веревки у меня там накуплена целая куча, чтобы натягивать все эти всевозможные тенты. Но мы уже не говорим про то, что палатки, про то, что кровати вот эти, которые в палатках сейчас, кстати, тоже протестированы. Всем рекомендую в палатках не просто на пенках лежать, а вот эти кроватки купить как раскладушки. Великолепно. Ну, то есть у нас все такое больше, более-менее связанное с отдыхом на природе. Если вот так вот одним словом брать, мои летние покупки на маркетплейсе. Потому как действительно мы любим природу. И вот мы в эти выходные собираемся уже на Тургаяк, продолжим тестировать наши палаточки и все остальное.
2: Ой, там красиво-то как.
0: Там очень красиво. Рита, у тебя что из летнего покупок появилось?
1: У меня все, что касается одежды. Ну, может быть, вот я прям типичная девочка в этом плане. Например, именно вчера мне пришли такие кеды, и они очень модные, они с такими всякими обвесиками. Знаешь, сейчас модно всякие брелочки на одежде, на сумках, и там много всяких интересных штучек. То какой-то цветочек в виде брелочка,
0: так.
1: То какой-то камешек. В общем, приду в них, у них еще разноцветные шнурки. То есть там два где-то ряда шнурков белых, а потом начинаются оранжевые.
0: О, интересно.
1: Необычно, да. И они сами такого какого-то болотного цвета, и вот с вот этими обвесиками разными, вот висюлечками такими.
0: Они там выделяются-то хорошо.
1: Ну да, но они вроде бы гармоничные, но висюльки эти смешные. Но, надеюсь, моя собака их оставит в покое и не съест.
0: Вчера,
1: вот это меня пугает немножко. Конечно.
0: Вчера еще буквально заказал, еще не получил два зонтика. Потому что как-то этим летом, особенно дождевую погоду актуально, и они летят с огромной скоростью, просто твоими зонтиками пользуется вся семья.
2: Ну да.
0: Я вчера спросил, причем у супруги, она говорит, зачем ты заказал, у нас много зонтиков, давай перечислять, штук 6 или 7. Ну я не вижу ничего, у меня постоянно нет моих зонтиков. У меня один зонт должен жить в машине, один зонт, который я таскаю с собой, и третий зонт у меня должен жить на работе. Ну это для меня, тогда мне как-то более-менее спокойно. Вот. А учитывая то, что сейчас еще ветра такие, эти зонтики просто могут вывернуться, сломаться, улететь, то зонтиков много не бывает. Вот такой девиз.
1: А еще я вспомнила, я заказала футболку сегодня, кстати, должна забрать, с мухоморами, они вышиты такие, и написано по-английски «съешь меня». То есть она такая белая, и вышитые такие смешные, такие вытянутые мухоморчики, и там такие еще жемчужинки.
0: Рита, я тебя расстрою, но мухоморы есть нельзя.
1: Да.
0: Твои летние покупки на маркетплейсах, об этом мы сегодня говорим. Пиши ты, что приобрел к лету, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, группа GMFM во ВКонтакте. Возможно, купила, возможно, еще лежит в корзине, ты думаешь, нажать кнопку «Оплатить» или нет.

0: 8 часов 28 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов, далее на GMFM яркие заголовки. Яркие заголовки, Рита, яркие заголовки. О чем они будут, расскажи.
1: В Сысерте пройдет заплыв на сапах с собаками.
0: Ух ты.
2: Реклама.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
4: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В «Атлантик Про» беги скорее. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем ФМ».
0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов, а в утренней джимнастике только для вас яркие заголовки.
1: В кластере «Лето на заводе» в Сысерте в эти выходные пройдет фестиваль домашних питомцев, главным событием которого будет масштабный сап-заплыв с собаками.
0: Слушайте, в Сысерте вообще такие движухи постоянно
7: там, да,
0: происходят.
7: Очень
0: только прикольно. Одно, второе, третье, не успеваешь следить.
7: Да.
0: То есть надо для участия сап и собаку.
1: Да, в воскресенье уже хозяева со своими питомцами на сап-бордах поплывут к секретному пляжу под звуки саксофона.
0: Ух ты.
1: Да, то есть будут играть живые оркестры джазовые, и все это с собачками. Ты такой плывешь, классно, природа.
0: Лишь бы дождик не испортил.
7: Собачки еще любят подпевать под саксофон, из личного опыта могу сказать.
0: Ну, то
1: Ярик
0: собак.
1: Ну, кстати, можно плыть в дождевике, и дождевики для собак тоже есть. Я видела очень смешные в виде там невесты или женихов, вот такие есть. На берегу, кстати, будет работать фудкорт, причем не только для хозяев, но и для их питомцев.
0: А для тех, кто придет посмотреть, поглазеть.
1: Да. В рамках фестиваля также можно будет погулять и поиграть с собаками, обучить их командам и даже забрать себе песика из приюта.
0: Угу.
1: Также будет работать ювелирная мастерская, где можно сделать именной адресник для питомца и уникальный слепок носика питомца на память.
0: Слушайте, ну, по-моему, симпатично, да?
7: Слепок.
0: Все ярко и весело, и позитивно. Ты читаешь, я прям все это вижу. Яркие сабы, да?
1: Угу.
0: Возможно, даже дождевички. Если их нет, то все равно яркие купальники. Что там всегда
1: бывает? У собак купальники.
0: Нет, я про людей сейчас говорю. Кстати, сейчас я не удивлюсь, что и на собак купальники есть. Сейчас чего только на них нет. И зонтики маленькие, и плащевики, как ты говоришь, дождевики для собак уже есть.
1: Ну да, и всякие шапочки смешные для собак есть.
0: Может уже устроить какой-нибудь показ мод, где собак моделями выступают собаки?
7: А, такое есть, кстати.
0: Да?
1: И это уже есть.
0: Я думал, запатентую, сейчас буду проводить первый конкурс красоты для собак.
1: А, нет.
0: Слушайте, ну здорово. В общем, есть чем заняться в выходные. Съездить, там, по крайней мере, фотографии, даже если питомцев нет, погулять что-нибудь вкусненькое источить на фудкорте.
1: Да, мы его можем взять и поплывем.
0: Я, кстати, накачивался очень просто, а вот не катался, потому что, не знаю, мне кажется, я с него грохнусь.
1: Не бойся, Палыч.
0: Вместе. А ты каталась?
1: Да, я могу тебя подвезти.
0: Рит легкая, можно Риту взять и еще собачку, и самому съесть. Великолепно. В общем, планируем отличный отдых. Яркие заголовки только что на GMFM.
6: Прогноз погоды на GMFM.
0: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM. ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург. ЖК «Сибирская Калина». Сейчас за окном плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Небольшой дождь и грозу. Ветер будет восточный, 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 16, в Полевском плюс 15, в Асбесте плюс 18, и в Туринске плюс 20 градусов.
6: Реклама.
8: Три квартиры на этаже?
9: Три квартиры на этаже.
8: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
9: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
10: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
9: Сайт sib-kalina.ru.
11: Застройщик ООСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 8:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Всех обнимаем, всем доброго теплого лета. 16 июня на календаре, и летняя тема у нас сегодня в утренней гимнастике, за которую, кстати, мы вручим сертификат в кафе «Клочина» 2000 рублей. Да-да, выберем одно из сообщений, которое ты нам присылаешь, и отправим кого-то в кафе. Круто, два косаря.
1: Шикарно. Вообще замечательно.
0: Твои летние покупки на маркетплейсах, об этом мы сегодня с тобой разговариваем. Ярик, кстати, ты что-то приобрел себе уже к лету?
2: Супруга у меня решила приобрести зонтик такой, чтобы был компактный, чтобы влезал в сумочку. Недавно буквально пришел этот зонтик. Мы с ней как раз пошли на маркетплейс посмотреть на этот зонтик. Ну, чтобы вам было понятно, он
0: размером с телефон.
2: В длину. Нет, он, ну да, хотели такой, но он в длину был 50 сантиметров, в диаметре 10 сантиметров, и килограмма, наверное, 3 весил вот такой зонтик.
0: Это еще зонтище какой-то.
2: Зонтище пришел.
1: Это он еще закрытый, представляешь?
2: Он еще закрытый, да. Я его там открыл, был такой хлопок.
0: Как парашют.
2: Как будто, да.
1: Для пляжа, что ли?
0: Здесь семейный?
2: Я не знаю, он не для пляжа, именно чтобы ходить с ним в руке, но я не знаю.
0: Это как трость была?
2: Это как, вы знаете, звери под грибком собирают, если все вместе ходить. Но, естественно, мы его не стали брать, потому что, ну...
0: Размеры тоже важны, да?
2: Большой, да. Смотрите, да, на размеры.
0: Я вчера заказал как раз противоположность, один из зонтиков. Мне, по-моему, то ли ты, Рита, рассказал, то ли еще кто-то из девчонок. Есть такие зонтики сейчас размером с телефончик. Ну, они как игрушечные. 170 рублей, по-моему, я нашел на маркетплейсе, заказал, вот жду. И, конечно, размер меня подкупил, а раскрывается, в принципе, приличный зонт. Мне интересно, насколько он прочный. Ну, потому что с таким размером его можно просто в карман сунуть куда-то и вообще незаметно. Это классная штучка. В общем, хочу попробовать протестить.
1: Ну да, здесь нужно тестить, потому что вот я также купила зонт, такой же дешевенький, маленький для путешествий. Но он оказался очень удобным и очень прочным. Вот. Уже у меня несколько лет, хотя стоил вообще недорого.
0: Вот-вот-вот, надо тестить, потому что отзывов не всегда бывают правдивые. Во-вторых, непонятно, где человек его испытывал, в каких условиях. Так, давайте почитаем, что нам пришло в нашу тему.
1: Катя пишет: у меня появился щенок, поэтому все летние покупки для него. От ошейника, поводка и полотенчика до игрушек, лосьона для глаз и смешных аксессуаров.
0: Сейчас чего только нет для собачек.
1: Действительно.
0: У нас на сортировке есть магазин большой такой, я знаю, супермаркет для животных. Там зайдешь, там и животных очень много, и вещей. Я смотрю, удивляюсь, там первые ряды стоят просто, вот как в супермаркетах торговые. Там просто одежда какая-то, одежда. Я думал сначала для детей, для малышей. Нет, все для собак.
2: Домики всякие разные.
0: Да, вот это вообще караул. Там
1: диваны есть. Я еще видела такой тоннель, я не знаю, как это назвать. Туда собака залезает с головой вместе с капюшоном.
0: Без конечно, можно. А Алевтина пишет: покупка на маркетплейсе, бутылка для воды 2 литра, чтобы в день выпивать эти 2 литра. Ну, говорят, что есть такая норма, особенно в жару, выпивать воду неплохо. Тут главное не переусердствовать. Некоторые же думают, чем больше выпить, тем лучше. Нет, вот спокойненько так растягиваем, и не надо выпивать сразу залпом там литр. Потихонечку подтягиваешь ее в течение дня, и хорошо увлажняется организм, не так жарко ему, да? Прекрасно. Ну что, продолжаем принимать тебя сообщения в тему утра. Твои летние покупки на маркетплейсах. Писать нам можно в наш мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же находится наша группа GMFM Екатеринбург. Вступай в нее, точнее, наш канал. Ну и, конечно, GMFM ВКонтакте. Вот там наша группа как раз. Туда также можешь писать свои сообщения, истории. Посты уже расположились. Пиши прямо на стене. Все почитаем. За одно из сообщений вручим крутой приз. Сертификат в кафе. Всем доброе утро.

0: Где пробки?
1: 8 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
2: 5 баллов на улицах Екатеринбурга. Движение плотное. Стоят улицы. Автомагистральный теплоходный проезд до Пехотинцев. Также Московская, это объездной до Волгоградской. Черепаново от основ Черепаново до Стрелочников. Старых большевиков от красных командиров до фронтовых бригад. Также фронтовых бригад от электриков до Шевской. И Шевская от красных командиров до фронтовых бригад.
0: Реклама. Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре «Аками Восток». Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло, легкий старт. ООО «Пульсанавто» ИНН-66-714-27-634. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 30 июня. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
3: 102.5 GEM FM.

нужно сделать для того, чтобы принять участие, это всего лишь отправить нам свой любимый смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7-932-020-102-5. Мы с тобой свяжемся, и все, ты в игре «Мальчики-девочки» на Jam FM. В игру мы зовем и мальчиков, и девочек. Торопись!

0: Новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. На предстоящих выборах в сентябре Центризбирком будет учитывать угрозу атак БПЛА и уделять особое внимание обеспечению безопасности, особенно это касается приграничных регионов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Для обеспечения бесперебойной работы избирательных участков будут предусмотрены резервные помещения и источники питания. МЧС и МВД совместно впервые назначат ответственных за противопожарную безопасность и эвакуацию на случай ЧС. Выборы в Госдуму и еще более 2000 избирательных кампаний различного уровня пройдут в сентябре. Голосовать россияне смогут в течение 3 дней 18, 19 и 20 сентября. Денис Паслер сегодня выступит на заседании регионального заксобрания с ежегодным отчетом о работе правительства Свердловской области за 2025 год. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях. Прямая трансляция заседания будет доступна в личном аккаунте Дениса Паслера ВКонтакте, на странице правительства Свердловской области и на интернет-площадках регионального телеканала ОТВ. Начало в 10 утра. Подключайтесь, написал губернатор. В загородных лагерях Екатеринбурга завершилась первая смена. В общей сложности отдохнули более 4000 детей. Планируется, что в 17 муниципальных загородных лагерях за сезон побывает 23 тысячи школьников. Более 7000 мест будут дополнительно открыты в загородных лагерях, которые определены по итогам конкурсных процедур, сказано в сообщении мэрии. К тому же этим летом будут работать 170 лагерей дневного пребывания, пишет «Комсомолка». Пенсионера из Новосибирска арестовали в Свердловской области за покушение на сбыт 19 килограммов наркотиков. По версии следствия, 64-летний мужчина, подрабатывающий частными грузоперевозками, прибыл в регион, чтобы оборудовать тайники и сделать закладки с запрещенными веществами. Как рассказали в пресс-службе судов Свердловской области, 12 июня он попытался разместить в тайниках крупную партию наркотиков, но его задержали. Кушвинский городской суд поместил его под стражу до 11 августа, сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург». Куриные яйца, сливочное масло и мороженая рыба стали самыми подешевевшими социально значимыми продуктами в России в мае. Их стоимость за месяц снизилась соответственно на 13,5%, 6,5% и 4,5%, рассказал РИА Новости глава Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, по оценкам на конец мая за год минимальные цены на социально значимые продукты в крупных торговых сетях в России снизились на 11,3%. Доллар 72,45, евро 83,80.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 20 градусов, солнечно. Синоптики же нам пообещали сегодня облачный день с прояснениями. Пройдет небольшой дождь и будет гроза. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Джем ФМ.

0: 9:07 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Всем доброе утро. Ну а сейчас поприветствуем участников нашей игры «Мальчики и девочки». Кстати, разыграем пару пригласительных в континент «Синема АЛЛАТРИ» на абсолютно любой фильм в нашей игрушке. За мальчиков сегодня играет Игорь, он из Екатеринбурга, работает на производстве стеклопакетов и уже почти доехал до работы. Игорь, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Мы сегодня все утро обсуждаем, что ты приобрел на маркетплейсе полезного летнего. У тебя есть какие-то покупки именно для того, чтобы пользоваться этим летом?
1: Летом. Даже не знаю. Наверное, для лета именно нет.
0: А что приобретал из последнего вообще?
1: Последний?
0: Да. Покупка какая-то, помнишь?
1: Наполнитель в лоток для котов.
0: Ну, будем считать, что это будет летний наполнитель, да?
2: Да.
0: Кстати, очень удобная штука.
1: Да.
2: Необходимая.
0: Так, играешь ты с Розой. Роза у нас представляет команду девочек. Красивое, кстати, имя такое. Из Екатеринбурга. Работает администратором грудничкового плавания. И уже трудится. Роза, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: В честь кого или чего ты получил такое имя, Роза?
3: Это надо у родителей спросить.
0: Ну, вдруг история какая-то есть в семье, про которую я рассказываю. Не спрашивала?
3: Нет, нет истории никакой.
0: Ну вот, в общем, задание тебе домашнее узнать и нам рассказать. А ты что-то приобрела на маркетплейсе из последнего для лета или нет?
3: Для лета нет. Но из последнего лопатку икеевскую из Китая.
0: А для чего лопатка? Для игры в песочнице или там блинчики переворачивать?
3: Нет, блинчики переворачивать.
0: Для кухни. Ничего себе.
3: Да.
0: Мы простых путей не ищем, да, нам подавай издалека. Ну, прекрасно, да. Надеемся, что она тебе пригодится точно. А сейчас вам пригодится ум, знание и эрудиция. Слушай внимательно правила нашей игры.
2: Мы с Павлом Павловичем для вас приготовили по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Павлович старался, готовил вопросы для девочек, я готовила вопросы для парней. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и станет победителем нашей сегодняшней игрушки.
0: Ну, а сейчас всем удачи и начинаем! Игорь, первый вопрос для тебя.
2: Косметическая процедура брашинг лица – это глубокое очищение кожи или глубокое увлажнение кожи?
1: Давайте будет очищение.
2: Абсолютно верно, молодец.
0: Так, и по-моему просто пальцем в небо.
2: Да.
0: Я бы так же сделал.
2: Удачно.
0: Роза, вопрос для тебя. Где в нашем любимом Екатеринбурге находится парк Архипова? На юго-западе или на Визе?
3: Юго-запад, конечно, мой район.
0: Ой, как хорошо, действительно. Здорово, счет у нас равный, 1-1. Вопрос номер 2 для Игоря.
2: Чи-сан-чи – это китайское овощное блюдо или блюдо из морепродуктов?
1: Чи-сан-чи. Давайте морепродукты.
2: Нет, овощи. Овощное блюдо.
0: Как будто кого-то почесали. Чи-сан-чи.
2: Ну, немножечко почесали баклажаны, картофель и перец.
0: Роз, вопрос для тебя. Какую часть тела древнерусского воина защищала бармица? Шею или бедро?
3: Давайте бедро.
0: Давайте бедро, ну это тоже неверно, потому как она защищала шею. Такая сеточка, которая висела на шлеме сзади. Счет у нас 1-1. Третий вопрос. Все расставит на свои места. Игорь, внимательно слушай. Вопрос тебе.
2: Аксессуар фибула – это брошь или ободок?
1: Брошь.
2: Абсолютно верно. Брошь и застежка для шарфика или для галстука.
0: Отлично. Ну, Роза, для тебя простейший вопрос. Что изучает наука алькология? Альгология, правильно, через Г. Водоросли или озера? Альгология изучает.
3: Пусть будет
0: озера. Пусть будет озера. А она изучает водоросли. Теперь ты об этом знаешь. Ну что, 2-1. Вот так у нас закончилась сегодня игра «Мальчики-девочки». Роза, не расстраивайся. Поиграем снова. Ждем от тебя новых смайлов. Хорошо?
3: Хорошо. Спасибо.
0: Все, тебе сегодня хорошего дня. Пускай улыбка будет на твоем лице. Ну а Игоря мы поздравляем с победой! Ну вот сейчас придешь на работу и первое, что скажешь замечательного нашим, точнее своим коллегам по работе, что ты сегодня на Jam FM выиграл пару билетов в Континент Синема АЛЛАТРИ на абсолютно любой фильм. Кстати, хочешь, можешь посмотреть фильмы, которые только-только выходят, то есть ожидаемые премьеры. Все для тебя.
1: Спасибо большое.

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: «Джем ФМ».
9: Где пробки?
10: 9 часов 15 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем ФМ. ООО «Глазурит». Официальный дилер июня автоцентра «Глазурит».
11: 4 балла на улицах Екатеринбурга. Местами затруднения. Стоят улицы Черепанова от остановки Черепанова до Стрелочников. Также вторая Новосибирская от Палисадной до Умельцев. Фронтовых бригад от Бабушкина до улицы Шевской. Много машин на Большакова от Серова до Белинского. Также на Авансена от Бардина до Объездной. На Московской от Объездной до Волгоградской. Самое большое затруднение на Шевской от Красных Командиров до фронтовых бригад. Длина пробки 1,5 километра. Время проезда 25 минут.
12: Реклама. Юни – это новое имя уникальности. Юни – это новый стандарт стиля. Юни – это ваш личный центр притяжения. Бизнес-седан, спортивный лифтбэк.
13: Передовые кроссоверы ждут вас на тесте в салоне официального дилера «Глазурит». А еще вас ждут индивидуальные условия покупки. Подробнее у официального дилера «Глазурит». Екатеринбург, улица Фронтовых бригад, 27А. Телефон 34 43 200. 34 43 200.

0: 9:20 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Обсуждаем с вами летнюю, классную, вкусную, интересную тему, потому что про покупки, про покупочки всегда интересно поговорить. Тем более, что сейчас лето на дворе. Твои летние покупки на маркетплейсах. Что вы нам написали? Почитаем прямо сейчас.
1: Маша пишет: дождевик в стиле Дракулы, вампира. На сплав.
0: Какая прелесть.
1: Непромокаемый чехол для телефона, чтобы снимать виды под водой в этом, видимо, дождевике Дракула.
0: Ага.
1: Конечно же, зонт с такой-то погодой.
2: Знаешь, Дракула с веслом.
0: Сейчас становится как-то, не знаю, модно, не модно, но иногда вижу людей, которые сплавляются, и там прям какие-то тематические истории. Там кто-то там в каких-то там, не знаю, русалках, там, например, там у них всякие водяные, лешие и так далее. А кто-то вот в стиле Дракула, почему нет?
1: Люди развлекаются как могут, это нормально.
0: Это же отдых.
1: Классно.
0: А меня заинтересовало сообщение от Юли. Купили робот-пылесос для бассейна. А погоды нет. А что, и такие существуют?
2: А, кстати, прикольная, наверное, вещь. Вот там же всякое скапливается. Ну, листики,
0: да.
2: Иголочки. Это
0: да вообще нет, на дно оседает.
1: Видимо,
2: по дну ползает?
0: Я думаю, что...
1: Как сом.
0: Я думаю, что, скорее всего, он под водой.
2: Как улитка.
0: Бродит. Хотелось бы подробности, где и как работает пылесос для бассейна. Можно нам рассказать?
1: Ну да, получается, не нужно там с очком постоянно что-то доставать, а все, робот-пылесос сам по себе.
0: Причем это обсуждают три человека, у которых нет бассейна. Нас так заинтересовало.
2: И робота-пылесоса тоже нет.
0: У меня есть робот-пылесос, но он для ковров. Бегать, кстати, очень помогает. А сообщение пришло от Кати. Доброе утро. Купила аэрогриль. Это лучшее приобретение за последнее время. Теперь еда становится здоровая без добавления масла.
1: Ну, класс. Для лета тоже круто, кто особенно на всяких диетах или просто облегчить питание решил.
0: Я сейчас в данный момент сижу, смотрю набор посуды. Он называется «Набор посуды туристический». Несколько наборов, там, где чайник, там, где сковородочка, там, где плиточка, походный. И, в общем, думаю, вот какой сейчас выбрать, потому что в эти выходные надо ехать на Тургаяк, а у меня чайника нет, что такое.
2: Как же, на Тургаяк?
0: Сейчас, конечно, столько всего изобрели. Надо, кстати, газ купить для печки, для плитки. Продолжаем сообщение принимать. Твои летние покупки на Marketplace. Что-то последнего приобрел для лета, пиши нам, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, наш мессенджер Макс, там же находится наш канал GMFM Екатеринбург, можно и туда писать, ну и группа GMFM во ВКонтакте. Выбирай, где тебе удобнее, все читаем, заодно из сообщений вручим отличный приз, сертификат в кафе на 2000 рублей.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка растаю.
1: 9 часов 27 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Далее на Джим ФМ яркие заголовки. Рита, хотим узнать, о чем они будут?
2: Девушки перечислили недостатки мужчин, с которыми они не хотят мириться.
1: Сейчас все узнаем.
3: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
3: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
1: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки.
2: Ну что, рассказывайте, у вас есть недостатки?
1: Нет, мы идеальные с Яриком. Ну, может быть, один недостаток, я храплю.
2: О, ну это маленький совсем. Один из сервисов знакомств провел опрос, в котором девушки называли различные недостатки мужчин, которыми они крайне недовольны.
1: Так, записываем.
2: На первом месте оказались различные виды зависимости, в том числе от компьютерных и азартных игр. В этот список еще вошли грубость, вспышки злости, скупость и нездоровое отношение к деньгам в целом. Кроме того, женщины недовольны эгоизмом, ленью и отсутствием целей в жизни у партнеров. При этом почти каждая вторая из опрошенных девушек уверена, что исправить мужчину невозможно.
1: Мне кажется, существует только такой список, список недовольств женщин. Нет же такого списка недовольства мужчин. То есть мы вообще все нам нравится в девочках.
2: Вы всем довольны.
8: Вы прекрасны.
1: Вы идеальны просто, что бы без вас делали. Мы вам восхищаемся, а вы нами недовольны. Чем больше мы восхищаемся, тем меньше мы что-то делаем, видимо, да?
8: Ну, для баланса во вселенной, видимо.
2: Это ты специально говоришь, чтобы этот список уничтожить?
1: Нет, я просто так наблюдаю со стороны, чем занимаются девочки и мальчики в одно и то же время.
8: Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
1: 9 часов 31 минута в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 21 градус, солнечно. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Небольшой дождь и гроза ждет нас сегодня. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов. В Ревде сейчас плюс 18, в Реже и в Краснодаринске плюс 19 градусов.
3: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
9: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
9: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
10: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 9:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Прямо сейчас гороскоп утренней джимнастики. Делай приемник погромче. Расскажем, что тебя ждет сегодня, 16 июня. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс».
1: Овен, не откладывай разговор, если есть важная тема.
2: Телец, день подойдет для заботы о себе.
1: Близнецы, не бери на себя лишних обязательств.
0: Рак, сегодня ты легко получишь то, что обычно дается с трудом.
1: Лев, мелкие задачи могут выбить из колеи, прояви терпение.
2: Дева, пересмотри привычные расходы и подумай, на чем можешь сэкономить.
1: Весы, случайное знакомство может перерасти в дружбу.
0: Скорпион, больше слушай и меньше спорь с близкими.
1: Стрелец, ищи вдохновение в новых знаниях.
2: Козерог, отдохни вне дома. Смена обстановки пойдет на пользу.
1: Водолей, не сравнивай себя с другими, у тебя свой путь.
0: Рыбы, не ищи причины для волнения. Сегодня все окажется проще, чем кажется.
3: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
3: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: 9 часов 44 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус, далее на Джим ФМ, обсуждение темы утром. Сегодня мы тебя спрашиваем про летние покупки на маркетплейсе.
1: Реклама. Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
2: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
1: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
3: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
4: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
3: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Джем ФМ.
9: Где пробки?
0: 9 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем ФМ ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточная 38.
10: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы 8 марта от Шварц до Рижского переулка, также еще раз от машины до 8 марта. Московская от Объездной до улицы Волгоградская. Много машин на Белинского от Фучика до Щорса, также на Березском тракте Трудовой, Барьерной до Мурзинской и на Шивской от Красных Командиров до Фронтовых Бригад.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» — официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
11: 102.5. Джем ФМ.

0: 9 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Все теплее и теплее становится на улице, все больше и больше хочется тратить денег на маркетплейсах для лета. Твои летние покупки на маркетплейсах, об этом мы сегодня с тобой разговариваем. Пиши свои сообщения на наш мессенджер Макс, либо группа JamFM во ВКонтакте, а мы почитаем тем временем, что уже пришло, и напомним, что совсем скоро среди всех сообщений выберем одно, за которое вручим классный приз – сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей. Ну что, пришло. На что люди тратят деньги к лету-то?
1: Наташа пишет, в этом году решили с мужем свозить детей на море на поезде. Так. Почти трое суток в дороге. Соответственно, все покупки – это девайсы для того, чтобы как можно больше упростить путь. Угу. Приобрела сетку-гамак для поезда, чтобы ребенок не упал с полки. Различные развивашки, новые игрушки для дороги. Но самое необычное – это детский вожжи-поводок.
2: Это как так?
1: Муж что сначала это? Посмеялся, тоже как вы, конечно, но когда мы попробовали погулять с ребенком с этими вожжами, поняли, что это очень нужная вещь, так как детей трое, а нас двое. Ну, это такие как бы браслеты, которые, видимо, надеваются один браслетик на руку взрослого, второй на руку ребенка, и соединено все это такой пружиной. Ну, то есть прям вы вместе постоянно ходите, ребенок никуда от тебя не убегает.
0: Ну, ты мягко сказала, поводок, это наручники.
1: Ну, это немножко наручники.
0: Наручники, которые тянутся.

0: и к ручной клади вот это вот вверху полка.
1: Такое ощущение, что Ритка, ты уже летала или
2: в гамаке.
1: Или ты лежала в гамаке. Ну, Рита, у нас легкая, тебя можно и в гамаке отправить.
0: Не рассказывайте никому.
1: Не будем никому говорить, а будем принимать сообщения от тебя. Твои летние покупки на маркетплейсах, что ты уже успел приобрести, пиши нам, возможно, и фотографии, если есть, прикладывай. Макс наш, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, там же находится наш канал. Jam FM Екатеринбург, подписывайся и получай уведомления, также туда пиши свои истории. И, конечно, группа Jam FM во ВКонтакте. Выбирай, где тебе удобно, все почитаем, вместе приготовимся к лету, как

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. ЕС и Киев официально начали переговоры о вступлении Украины в Союз. В переговорный кластер входят фундаментальные положения. Это правосудие, свобода и безопасность, юридические фундаментальные права, финансовый контроль, госзакупки и статистика. Еврокомиссия добивалась запуска переговоров 2 года, однако их блокировала Венгрия, которая объясняла свою позицию недовольством ситуации вокруг венгерского меньшинства на Украине. Начало переговоров не дает гарантии вступления. Ранее Guardian писал, что Киев выполнил не более 15% реформ, необходимых для запуска переговорного процесса, пишет ТАСС. В ГорГАИ Екатеринбурга рассмотрят вопрос о дополнительной безопасности пешеходных переходов после страшной аварии у храма Большой Златоуст, в которой погибли 4 человека. По итогам расследования причин аварии будут приняты меры на данном участке и в целом по пешеходам, заявил в центре ТАСС «Урал» начальник отделения ДПС ГорГАИ Антон Попов. ДТП у храма произошло вечером 10 июня. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего влетел в толпу людей на тротуаре. Погибли 2 женщины. Молодой мужчина и 9-летний мальчик. Еще 3 госпитализировали с травмами. Против водителя и перевозчика возбуждены уголовные дела. На Урале женщина получила почти 900 тысяч рублей выплат за несуществующего ребенка. Ленинский райсуд Екатеринбурга рассмотрит ее дело, возбужденное по статье «Мошенничество». По версии следствия, в 2021 году фигурантка предоставила в ЗАГС подложные документы. По ним оформили свидетельство о рождении мальчика, которого на самом деле не было. Таким образом, женщина получила единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячную выплату по уходу, а также прочие выплаты. Теперь обманщице грозит до 6 лет лишения свободы, пишет «Комсомолка». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» начнет регулярный чемпионат 2026-27 годов домашним матчем против московского «Динамо» 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. 7 сентября «Автомобилист» примет челябинский «Трактор», а 11-го сыграет на выезде против нижнекамского «Нефтехимика». Полный календарь регулярного чемпионата будет опубликован 16 июня. Ранее сообщалось, что следующий регулярный чемпионат КХЛ продлится с 5 сентября по 20 марта. Команды проведут по 68 матчей, и розыгрыш Кубка Гагарина стартует 23 марта и продлится до 23 мая. Половина россиян, 51%, планирует провести лето на даче. При этом больше всего в загородной жизни россиян привлекают свежий воздух и возможность жарить шашлыки, а также выращивать и собирать урожай, пишет газета «Ру» со ссылкой на соцопрос. Еще 41% участников опроса останутся на лето в городе. 3,4% планируют снять или купить дачу в этом году. При этом большинство россиян, 59%, предпочли бы жить на даче все лето. Доллар 72.45, евро 83.80.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 10:03 в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали сегодня облачный день с прояснениями, пройдет дождь и гроза, ветер восточный 4,9 метра в секунду, температура днем поднимется до плюс 27 градусов.
0: Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam.

0: 10 часов 15 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Далее на GMFM подведем итоги нашей темы утра. Сегодня мы тебя спрашивали, твои летние покупки на маркетплейсах, какие они?
1: Реклама. Решительные и хрупкие, нежные и строгие, сильные, но порой так нуждающиеся в защите. Мы понимаем, как женскому здоровью нужна медицинская поддержка.
2: Плановая гинекологическая хирургия в медицинском центре «Шанс». Диагностические, эндоскопические и пластические операции. Высококлассные хирурги и современное оборудование. Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-301.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
7: Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
0: 10 часов 17 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
11: 4 балла на улицах города Екатеринбурга. Местами затруднения стоят улицы Белинского от Авиационной до Фурманова. Также Березки, Трактрудовая, Барьерной до Мурзинской. Шевская от Краснофлотцев до улиц Фронтовых бригад. Много машин на 8 марта от Шварца до переулка Рижского. На Фурманова от Московской до Машинной. На Малышева, Высоцкого от Гагарина до улицы Рамултова. И на Московской от Объездной до улицы Волгоградская.
12: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000. Код Екатерина. Екатеринбурга 343. Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: 102.5 Jam FM.

0: Прямо сейчас подводим итоги нашей темы утра. Разыграем сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей. Ну а спрашивали мы тебя сегодня, так как лето на дворе, твои летние покупки на маркетплейсах. Что вы только не покупаете. Давайте почитаем, что еще пришло.
1: Татьяна пишет. Меня сейчас поймут у мамы с выпускниками. Так. А у меня еще и девочка. Поэтому наши летние покупочки – туфельки, бусики, трусики, текстурайзер, ну и, конечно, наряд. И как заведено, оказалось, что и вся косметика вдруг закончилась.
0: Так бывает. Артем написал, доброе утро, этим летом потратил уже кучу денег на маркетплейсах. Купил подарок другу, печь к мангалу, а также мы собираемся в поход и приобрели уже очень много оборудования для кемпинга. Собираемся ехать большой семьей, жить в палатках 3 дня, надеюсь, погода не подведет. Я только что заказал тент и набор посуды для маркетплейса.
1: Прикольно.
0: Собираемся, что еще есть?
1: Аня пишет, резиновые сапоги, потому что все сандалии испортила, бегая по лужам.
0: Светлана, купила лобзик и шуруповерт. Самогрядки делаю на даче.
1: Ничего себе.
0: Света.
2: Да, вот это женщина. Для грядок вот это оградка,
0: лобзик,
2: скорее всего.
0: Да. И шуруповерт.
2: Молодец.
0: Но сообщение, которое мы сегодня выбрали, ну давайте честно скажу, я выбрал сегодня, пришло от Елены. Доброе утро, Джемики. Моя лучшая летняя покупка на маркетплейсе — это капборд, правильно я прочитал?
1: Да,
0: это
1: да,
0: реально
1: да, есть такое.
0: Или сабборд.
1: Сабборд.
0: Капборд.
1: Я не знаю, что.
0: Но я по-английски вроде пытался прочитать, а это по-русски. Сабборд. Ну, сап она купила, на котором ходят по воде. Это реально моя самая крутая вещь для лета. Моему восторгу нет предела. Теперь моя лента фотографий заполнена его фотками. Но я смотрю здесь, конечно, саппорт тоже есть. Но я-то смотрю совершенно не на него,
1: конечно,
0: а на хозяйку Елену сапборда.
1: Красавица такая вообще.
0: Да. Ну, фотки надо дать должное классное. Кто тебя фотографирует, сразу вопрос. Где этот человек, где фотограф находится?
1: Приводи его сюда.
0: Ну, а тебе, Лена, мы с удовольствием вручаем сегодня наш главный приз. Это сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей.
1: На правах рекламы.
0: Уютное место с современной русской кухней в историческом особняке 19 века.
1: В меню фирменные горячие калачи с сытными и сладкими начинками. Гречневая каша с утиным рагу, котлеты и щуки с пшеном и многое другое.

0: 10 часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Далее на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, что ты там интересного нашла?
1: Актер Виктор Логинов сменил имидж.
0: Ух ты.
2: Реклама. Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90. Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
3: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
2: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
4: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
2: 235-0905.
4: 235-0905.
2: «Джем ФМ».
0: Половина 11 в Екатеринбурге, 22 градуса показывает наш термометр, а у нас Рит показывает, что готовы яркие заголовки.
1: Актера Виктора Логинова знаете?
0: Ну, конечно. У нас работал когда-то.
5: Да, здесь, давненько. На наших местах.
0: Но было.
1: Тот самый, который сыграл Гену Букина в «Счастливы вместе».
0: Угу. Ну, конечно.
1: Помните, как он выглядит же?
0: Ну, памятник ему стоит, если что, на Вайнера можно посмотреть.
1: Вспомнить. Теперь он, кстати, выглядит немножко по-другому. Он сменил имидж. Он появился на красной дорожке фестиваля «Евразия» в Сочи с длинными прядями и с бородой.
5: Ничего себе.
1: Еще и в темных очках. Но такой немножко Киану Ривз.
5: Ничего, ты круто как.
1: Многие были удивлены его преображению. Он объяснил смену имиджа так. Да я просто волосы не стригу. Мне всегда нравились длинные волосы, тем более, что они у меня растут. Пусть растут, придет время полысеть, я полысею.
5: Я помню его с длинными волосами, когда он еще здесь у нас в Екатеринбурге жил. Могу похвастаться, он даже учил меня завязывать галстук, представляете?
0: Ну, научился хоть ты завязывать галстук.
5: Научился, конечно. Такой учитель, так
0: как? Не знаю, может быть, наоборот.
1: Теперь мне надо Виктора учить завязывать косички.
0: Всякое бывает. Ну что, в общем-то, меняет имидж, значит, в жизни что-то, возможно, поменяется. Не просто так происходит.
1: Да,
0: ну, выглядит, кстати, прекрасно. Я посмотрел сейчас. Шикарный имидж такой, брутальный.
1: Бодренький такой.
0: Согласен. Наш.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 10 часов 31 минута в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». За окном сейчас плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь и грозу. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 20, в Полесском плюс 19, в Асбесте плюс 22 и в Туринске плюс 24 градуса.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sib-kalina.ru. Застройщик ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: где пробки.
1: 10 часов 46 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
2: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Московская от Щорса до Волгоградской, также Московская от Объездной до Волгоградской. 8 марта от Шварца до переулка Рижский. Много машин на Шевской от Краснофлотцев до фронтовых бригад и на Новгородцево от Сорклетик Комсомола до Объездной дороги.
0: Реклама. Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре Аками Восток. Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиба» Александр Иванович, ИНН 66 720 922 0220. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта. Предложение действует до 30 июня. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7 343 293 31 86.
3: 102.5 Джем FM.
4: Звук поставь.

0: 10 часов 54 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса. Лето на дворе настоящее, погода радует. Сегодня у нас 16 июня, ну и до 27 нам градусов обещают в течение дня. По-моему, красота.
1: А хорошо, да, сегодня утром я вышла, прям солнышко, сразу настроение совершенно другое. А сегодня день свежих овощей, можно салатик себе приготовить.
0: Уже я очень люблю помидоров с луком сладким, ялтинским. Очень
1: да,
0: круто.
1: Вкусно, вкусно. Еще бывает с ореховой заправкой, мне нравится вот именно в грузинском стиле такой. Сегодня еще день морской черепашки.
0: Ой, морская?
1: Да.
2: Наташка?
1: Видимо, большая. Не знаю, как зовут, но какая-то большая. А еще сегодня день без оранжевой одежды. У вас есть что-то оранжевое?
0: Если что-то оранжевое, снимаем.
1: Срочно.
2: У меня есть, но не на себе сегодня.
1: Нельзя сегодня.
0: А представляешь, сейчас нас услышали, и все дорожные работники такие, взбрасывай!
1: Раздеваемся!
0: Нам сказали, сегодня можно без жилеток. Нельзя. И спас-жилеты оранжевые тоже не снимаем, особенно если ты находишься на воде.
1: Нет, нет, нет.
0: А лучше передать привет или поздравление. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, мессенджер Макс, группа GMFM ВКонтакте. Пиши, куда тебе удобнее, DJ Дэн. Все будет озвучить в нашей рубрике ежедневной, да, отзовись, порадуй. Яна Ефимова делится свежими историями каждый час. Ну а в 17.00 встречайте вечернее шоу Миш Киселев, Яна Ефимова. Расскажу, что интересного было днем. Ну и, конечно, очень интересные рубрики у них. Также есть о чем пообсуждать, а что послушать, что пообсуждать. А самое главное, что под наше щебетание как-то проще день начинается и день заканчивается, да?
1: Да, это точно.
0: Работаем для тебя, чтобы тебе было хорошо. Твой Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Нефть рухнула почти на 11% на новостях о перемирии США и Ирана. Страны договорились завершить боевые действия на Ближнем Востоке, об этом пишет Лента.ру. Цена североморской нефти Brent на торгах снизилась примерно до $83 за баррель. Если США и Иран действительно договорятся, стоимость нефти может опуститься до $70, считают эксперты. Причиной этого станет разблокировка трафика через Ормузский пролив. США и Иран планируют подписать меморандум о перемирии 19 июня в Женеве. В Екатеринбурге началась подготовка к продлению метро. Городское управление капстроительства объявило тендер на выбор подрядчика для разработки технико-экономического обоснования. Стартовая цена аукциона – 200 миллионов рублей. Подрядчик, в частности, должен разработать как минимум три варианта трассировки линий метрополитена, включая продление первой линии в северном направлении от станции «Проспект Космонавтов» до станции «Северная». Итоги конкурса подведут 6 июля. А к следующей весне все эти работы должны быть завершены, сообщает агентство ЯН. 7-летний ребенок сбежал из лагеря в Арамиле и добрался до Химаша. Семья из Екатеринбурга отправила в лагерь 7-летних двойняшек, но спустя 3 дня один из них сам вернулся домой. При этом ни воспитатели, ни директор загородного учреждения не сообщали родителям, что их сын пропал. Как пояснил директор, когда в лагере обнаружили пропажу ребенка, в первую очередь безотлагательно сообщили об этом в экстренные службы и начали самостоятельные поиски, сообщает ЯН. Памятник режиссеру Алексею Балабанову откроют сегодня в Екатеринбурге. Церемония у Дворца молодежи начнется в 13 часов. В ней примут участие полпред президента Артем Жога, губернатор Денис Паслер, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Ждут также помощника президента России Владимира Мединского, главу Совета по правам человека Валерия Фадеева, режиссера Никиту Михалкова. Будут также члены семьи Балабанова, его друзья, музыканты Свердловского рок-клуба и другие. Владивосток может стать для российских туристов новой Хургадой к 2045 году. Ученые прогнозируют, что в ближайшие 15-20 лет именно в Приморье будут самые топовые курорты страны. И все из-за изменения климата. В первую очередь, существенный рост средней температуры, увеличение на 1.5 градуса за последние 60 лет является внушительным показателем. Плюс прогревается и вода в бухтах. Уже сейчас, в августе, ее температура доходит до 25 градусов. Такие значения сопоставимы с Анапой или Сочи. При этом аномально теплую воду в заливе Петра Великого фиксируют в начале октября уже сейчас, пишет телеграм-канал Шот. Доллар 72.45, евро 83.80.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Всем доброго утра. В Екатеринбурге 11.02, с бортом солнечное плюс 23. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный 4.9. При грозе порывы до 12 метров в секунду. В течение дня 24-26 тепла.

кто-то сердце на стол, ну а кто-то по-простому вкусненькое, горяченькое, чтобы утро начиналось вкусно, бодро и с хорошим настроением. Моя Мишель ЛСП с курточкой на Jam FM, я же с хорошей музыкой, ну и она точно лишней не будет. И еще раз приятного аппетита, если вдруг у тебя завтрак поздний, второй, третий и т.д. и т.п. Отличного старта, меня зовут Диджи Дэн, скоро Максим, затем Сергей Лазарев, а прямо сейчас Канкс и Теофилус Лондон на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308.
3: Что хочет летом моя крошка?
4: Душа требует окрошку.
3: На квасе или на кефире?
4: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. ЕЖК. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК. Вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 11.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит», официальный дилер Юни. Автоцентр «Глазурит». И так, как сообщает сервис Яндекс.Карты, новгородцы выстоят от 40-летия комсомола до Безновышевска, от краснофлотцев до фронтовых бригад, 8 марта от Шварца до Рижского переулка, Московская от Обездной до Волгоградская, постоянно на Малышево-Высоцкого, от Комсомольской до Сыромолотова, также на Обездной от Московской до пешеходного перехода, много машин на Победы, от космонавтов до Ильича.
1: Реклама.
9: Юни – это новое имя уникальности. Юни – это новый стандарт стиля. Юни – это ваш личный центр притяжения. Бизнес-седан, спортивный лифтбэк.
10: Передовые кроссоверы ждут вас на тесте в салоне официального дилера «Глазурит». А еще вас ждут индивидуальные условия покупки. Подробнее у официального дилера «Глазурит». Екатеринбург, улица Фронтовых бригад, 27А. Телефон 34-43-200. 34-43-200.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Лолита рассказала о необычном пункте в своем райдере. Лолита Милявская поделилась с журналистами небольшим секретом своего райдера. Как оказалось, она устраивает ловушку для читающих этот документ. Мелочь проверяет организаторов на внимательность. Лолита прокомментировала: «Ничего особо интересного нет, все как у всех. У меня есть только надпись «Рекомендовано пенсионным фондом», чтобы понять, читают организаторы требования или нет». Как пишет Супер, такие нестандартные формулировки – своеобразный тест. К счастью, многие его замечают и переспрашивают у артистки, что именно она имела в виду. Поклонники же отметили, что даже на такой мелочи проявляется великолепное чувство юмора артистки. Но я с этим не могу не согласиться. Лолита Супер. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 11:27 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365. Преимущественно солнечно. И в центре города плюс 24. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный 4,9. При грозе порывы до 12 метров в секунду. Но в течение дня 24-26 тепла.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
4: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

хорошим, товарищи, предложением. Наталья Подольская, ну, это как минимум, не бояться быть счастливой, любимой, быть самой собой на Jam FM. Ну, а я, само собой, ставлю для тебя хорошую музыку. Счастливого вторника, побольше приятностей. Прям по курсу, совсем скоро, точнее, Holy Flame, затем Юлия Савичева. Ну, а прямо сейчас Джастин Тимберлейк на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович, автоцентр «Ками Восток» на Сибирском тракте 30. Итак, как сообщает сервис «Яндекс.Карты», Шевская стоит от краснофлотцев до фронтовых бригад Малышева-Высоцкого, от Гагарина до Сыромолотова, Московская, от Обездной до Волгоградская, потерпим на машины от Переходного переулка до Щерса, также на фронтовых бригад от Электриков до Космонавтов, Комсомольская стоит от Педагогической до Малышева, Победы от Космонавтов до Ильича.
1: Реклама. Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре «Аками Восток». Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсанавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 30 июня. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. В Евросоюзе могут задерживать россиян под любыми предлогами. Об этом предупредили в МИД России. Среди этих предлогов – поддержка специальной военной операции, посещение Крыма, нарушение санкционного режима и прочее. Наши дипломаты советуют туристам тщательно обдумывать необходимость и целесообразность посещения стран Евросоюза даже транзитом, потому что россиян могут просто схватить и выдать в третью страну, заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отчитается перед депутатами городской думы. Планируется, что встреча состоится в следующий вторник, 23 июня. Как пишет портал «Сигнал», на этой неделе отчет мэра прогонят через депутатские комиссии. Озвучивать основные положения доклада и отвечать на вопросы депутатов будет глава департамента экономики администрации города Алексей Придеин. Ну а сегодня с отчетом о работе за 2025 год перед депутатами регионального ЗАГС Собрания выступает губернатор Денис Паслер. Новые трехсекционные трамваи, приобретенные Екатеринбургом, поедут по пяти направлениям. Как сообщили порталу 66.ru в мэрии, это маршрут номер 15 вторчермет 40-летия ВЛКСМ, номер 8 машиностроителей 40-летия ВЛКСМ, а также 13, 6 и 14. Партию из 53 секционных вагонов купили почти за 11 миллиардов рублей. 20 трамваев привезут к осени, оставшиеся до 25 декабря. Новый транспорт решили направить по самым загруженным маршрутам. В суд ушло дело скандальной блогерши Екатерины Улановой и ее мужа Алексея. Их обвиняют в крупном мошенничестве. Уланова создала интернет-магазин и продавала разные товары. От нишевой парфюмерии до дорогой бытовой техники, причем по сниженным ценам. Какое-то время она отдавала покупателям их заказы, а потом просто брала деньги, а клиенты ничего не получали, рассказали в областной прокуратуре. Даже находясь под следствием, Уланова умудрялась обманывать людей. В итоге пострадали 246 человек. Общий ущерб более 130 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Верхесецкий райсуд Екатеринбурга, сообщает «Новый день». Никогда не работавшие россияне смогут получать пенсию 16 583 рубля. Если индивидуальный пенсионный коэффициент не достигает 30 и нет стажа 15 лет, можно рассчитывать лишь на выплаты по старости. На соцпенсию имеют право женщины от 64 лет и мужчины от 69 лет, пишет газета.ру. Доллар 72.45, евро 83.80.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: 12.02 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Солнечный, плюс 23. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный 4.9. При грозе порывы до 12 метров в секунду. В течение дня 24-26 тепла.

0: буду меняться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: В городе лето, сосочники вещицы, Зиверца, главное, в тему. У нас тоже лето продолжается, и вроде как повеселее, потеплее становится, если сравнивать с предыдущими недельками. Пусть так и будет. По дереву уже постучал. Ну и пусть вторник будет продуктивным и удачным. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро не лето, Олег Майя, Миллер Свик, затем Дабаса. Прямо сейчас Дембела, немного 90-х на Джем ФМ.

0: друзей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучший друг, мы разные.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
2: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
1: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
3: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
4: Витамины Е, Ж, К.
3: Но тут с тобой не поспоришь. Без ежика совсем не по-летнему.
4: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание.
1: ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 12.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38. 4 балла. Местами затруднения. Это все на страничке сервис Яндекс.Карты. Малышева Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. Новгородцева от Сырколечи. Комсомол до Обезной. Шевск от Краснофлотцев до фронтовых бригад. Постоянно Московская от Обезной до Волгоградской. Также на машина переходного переулка до Щерса. На Ильича от Победы до Кировоградской.
1: Реклама.
7: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5.

0: солидарен на все 100%. Конечно, все получится. И, само собой, свежая история от Яны Ефимовой на Jam FM через минутку с небольшим.
1: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! Дэниел Рэдклифф признался, что сын не знает о его актерской карьере. Актер, известный по роли в серии фильмов о Гарри Поттере, рассказал, что маленький сын даже не догадывается о том, что его папа – звезда мирового уровня. Он и дальше собирается держать ребенка в неведении. Так он поделился с журналистами историей смешного случая. Как пишет Супер, отец и сын вместе смотрели Олимпийские игры. Рэдклифф вышел из комнаты, и в этот момент по телевизору показывали рекламу спектакля с его участием. Сын узнал родителя, но не придал этому значения. Дэниел поделился. «Он правда понятия не имеет, чем я занимаюсь. Вы поймете, что ваша работа – ерунда, когда не сможете объяснить ее ребенку. Полицейского, врача, пожарного объяснить легко. А как же объяснить актерство? Мы рассказываем истории прямо как в твоих книжках». Отмечу, что сыну актера всего 3 года. Ну а я думаю, что все впереди, и мальчик обязательно узнает о популярности своего папы. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 12:28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Атлант» Екатеринбург. ЖК «Сибирская Калина» в центре города сейчас плюс 22. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза возможны. Ветер юго-восточный 4,9. При грозе порывы до 12 метров в секунду. Ну а в течение дня 24-26 тепла.
4: Реклама.
6: Три квартиры на этаже?
7: Три квартиры на этаже.
6: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
7: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
8: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
7: Сайт sib-kalina.ru.
9: Застройщик ООО «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Ева Больна еще в составе группы «Гости из будущего» на Jam FM. А в нашем случае пусть лучше будет не в прошедшем, а в настоящем времени. Ну, если, знаете, лучше громко звучит, ну, как минимум, хорошее, приятно, и отличного вторника. Хорошая музыка точно не помешает, а наоборот. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Сергей Лазарев, затем Леони Имран, а прямо сейчас звонкий, обычный человек на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 12.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Ками Восток». На Сибирском тракте 30. По-прежнему 4 балла из 10, сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Малышева Высоцкого стоит от Мира до Сарамултова, Новгородцева от 40-летия Комсомола до Обездной, Шевская от Краснофлотцев до фронтовых бригад. На этих направлениях оставим около 15 минут, около 10. Это Московская от Обездной до Волгоградская, фронтовых бригад от электриков до космонавтов, Сарамултова от остановки Новгородцева до Высоцкого, Комсомольская от Педагогической до Малышева, 8 марта от Обездной до Рижского переулка.
1: Реклама. Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре «Аками Восток». Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиба» Александр Иванович, ИНН-66-720-922-0220. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта, предложение действительно до 30 июня. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. В дни выборов в России в сентябре могут возникнуть проблемы со связью. Этого не исключила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, возможно, будет принято решение об ограничениях интернета ради безопасности. Чиновница попросила отнестись к этому с пониманием и не роптать. Эти меры могут быть приняты в интересах обеспечения безопасности. При этом даже в таких условиях будет проходить дистанционное голосование, а на избирательных участках будут поставлены дополнительные точки Wi-Fi. Ирину Чемизову признали виновной в мошенничестве и дали 5 лет колонии условно. Бывшую жену бывшего вице-губернатора Олега Чемизова обвинили в хищении около 15 миллионов рублей, полученных в виде грантов. Свою вину фигурантка не признала. Суд установил, что ее компания ООО «Новый мир» в 2023-2024 годах получила 2 гранта областного департамента по развитию туризма в рамках нацпроекта. Деньги должны были уйти на развитие пляжа Тава у озера Таватуй. Однако, по версии правоохранителей, бюджет похитили. Чемизова утверждает, что вернула все деньги. Ну а сам Олег Чемизов сейчас под домашним арестом по той же статье, сообщает Е1. Свердловчанам могут разрешить жарить шашлыки. Власти планируют отменить особый противопожарный режим и снять жесткие ограничения на использование открытого огня. На заседании регионального правительства в четверг рассмотрят проект соответствующего постановления. Отмена особого режима вернет регион к стандартным правилам пожароопасного сезона. Это означает, что уральцы снова смогут использовать мангалы на дачах, но при соблюдении строгих правил безопасности, пишет портал «Сигнал». Свердловские власти принимают необходимые меры для защиты области от атак ракет и беспилотников. Это новый вызов для региона. В 2025 году этой темы не было, но сейчас она актуальна. Об этом заявил губернатор Денис Паслер, выступая с отчетом в региональном заксобрании. По словам главы региона, вместе со всеми службами правительство решает задачи по противодействию атакам, настраивает эффективную систему оповещения ни на бумаге, ни на тренировочных мероприятиях, а в реальной жизни. В Свердловской области повышается антитеррористическая защищенность промышленных объектов, сказал губернатор. Комары больше всего любят спортсменов, сладкоежек и беременных женщин. Об этом порталу news.ru заявила врач Ольга Уланкина. Она пояснила, что привлекательность человека для насекомых зависит от особенностей обмена веществ, состояния здоровья и образа жизни. Комаров привлекает углекислый газ, аммиак, молочная кислота и другие выделяемые организмом вещества. Также комары очень любят тех, кто употребляет алкоголь. Чтобы защититься от укусов комаров, нужно использовать репелленты, защитную одежду и москитные сетки. Доллар 72.45, евро 83.80.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 13.04 на наших студийных, в центре Екатеринбурга плюс 23. На завтра, среду, 17 июня, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с запада от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи до плюс 16, завтра днем 22-26. Тепла.

Наверняка такое было со всеми. Ну, как минимум, со многими. Танцы, песни до утра. Ну и не важно, что потом головка бабо. Главное же, приятные воспоминания. Алексей Воробьев, сумасшедший на GMFM. Тебе планов приятнейших на этот день. Ну, а если они не совсем приятные, такое тоже бывает. В любом случае, чтобы все обязательно выполнялось, делалось... Работалось это ДТП. А с меня хорошая музыка, как и всегда. Зовут Диджи Дэн. Скоро группа Хай-Фай, затем Бирвольф. А прямо сейчас американская певица Эйва Макс на GMFM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
4: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел!
3: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
6: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
5: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
7: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 13.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит», официальный дилер «Юни». Автоцентр «Глазурит». 4 балла, местами затруднения. Все это на страничке сервиса «Яндекс.Карты». Малышево-Высоцкого стоят от Мира до Сарамулатова, Новгородцева от Сорокалетия Комсомола до Обезной, Шевская от краснофлотцев до фронтовых бригад. На этих направлениях оставим около 15 минут, в районе 10. 8 марта от Шварца до Рижского переулка, Блюхер от Мира до Раевского, Московская от Обезной до Волгоградская, также Комсомольская от Педагогической до Малышева, Щерса от 8 марта до Машинной.
1: Реклама. Юни – это новое имя уникальности. Юни – это новый стандарт стиля. Юни – это ваш личный центр притяжения. Бизнес-седан, спортивный лифтбэк.
11: Передовые кроссоверы ждут вас на тесте в салоне официального дилера «Глазурит». А еще вас ждут индивидуальные условия покупки. Подробнее у официального дилера «Глазурит». Екатеринбург, улица Фронтовых бригад, 27А. Телефон 34-43-200.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Jam FM.
12: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Не ждать, а действовать здесь и сейчас. Со свежей вещицей, лирик Don't Go Mad, а Яна Ефимова тоже здесь и сейчас, буквально через минутку, со свежими историями на Jam FM.
1: Реклама. Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
2: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
1: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
3: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
3: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
2: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! В Екатеринбурге прозвучат пьесы молодых драматургов. В Центре современной драматургии начала работу творческая лаборатория «Ультрадрама 3.0». Зрители могут познакомиться поближе с творчеством юных, но уже безумно талантливых драматургов с Урала. Возможно, в будущем пьесы ребят превратятся в целые спектакли. Как пишет Global City, в этом сезоне в лабораторию вошли 8 пьес. Их написали люди самых разных профессий и жизненного опыта. В числе участников лаборатории оказались блогеры, учителя, врачи и представители других сфер. Каждое литературное произведение с особенным характером. Организаторы проекта поделились. В этом году у нас 8 совершенно разных пьес, и в каждой есть что-то живое, настоящее и неожиданное. Отмечу, что пьесы будут читать 20 и 21 июня. Нужно обязательно идти и поддержать ребят. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 13.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365 за бортом, плюс 24. На завтра, среду, 17 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с запада 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 22-26. Тепла.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
11: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: +7 932 020 102 5.
1: Отзовись, порадуй.
0: +7 932 020 102 5.
2: Приветик нарисовался из Твери от Юли. Ребята, привет нам. Да, из Твери, обожаю вас, слушаю, радуюсь каждому дню. Вот как мы действуем на людей. Это здорово, это классно. Юлечка, ну стараемся изо всех сил и для тебя, и для всех, кто здесь на GMFM. Если есть чем поделиться приветиками, хорошим настроением, либо повод, поздравления, пожалуйста, я в твоем распоряжении, отзовись, порадуй на GMFM. Все наши координаты доступны. Макс, +7 932 020 102 5, группа GMFM ВКонтакте и сайт radio.gmfm.ru. Пожалуйста, выбирай, где хочешь, там и пиши. Отзовись, порадуй на GMFM. Тверь, Юля, тебе отдельный привет от GMFM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 13.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Расточной 38. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Новгородцевой стоит от Сорокалетия Комсомола до Офизной, Малышева-Высоцкого, по-прежнему от Мира до Сыромолотова, Шевская от Краснофлотцев до фронтовых бригад, Рижский переулок от Московской до 8 марта, Екат от 16 километра до Высоцкого, отдохнем на Обездной от Московской до пешеходного перехода на Блюхера от Мира до Раевского.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Россия надеется на приближение мира на Украине в преддверии визита спецпредставителя президента США Стива Уиткофа и американского бизнесмена Джареда Кушнера в Москву. Любые контакты с Америкой по этому вопросу имеют положительный эффект, заявил зампред Думского комитета по международным делам депутат от «Справедливая Россия» Алексей Чепа. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Уиткоф и Кушнер приедут в Москву в обозримом будущем. Количество аварий с электросамокатами в России выросло с начала года на 32%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на статистику ГАИ. Всего произошло уже 1160 таких происшествий, основная часть из-за нарушения правил дорожного движения катающимися. Погибли 11 человек, более 1200 пострадали. Антирейтинг по авариям возглавляет Москва, где произошло 263 ДТП с электросамокатчиками. Свердловская область на пятом месте. В нашем регионе произошло 37 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. И такие аварии фиксируются на Урале еженедельно. Так, 12 июня в селе Трифоново Пышминского района насмерть разбился 11-летний мальчик. Электросамокат ему подарили родители, пишет «Новый день». Между тем, в Госдуме предложили обязать курьеров на электросамокатах иметь аналог ОСАГО. С инициативой выступил глава комитета по труду, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. По его словам, полис должен быть у тех, кто работает, используя средства индивидуальной мобильности, где не требуется водительское удостоверение. Нилов пояснил, что сейчас, если курьер становится виновником ДТП, пострадавшему приходится добиваться компенсации через суд. При этом у доставщиков часто небольшой доход, и они могут выплачивать ущерб годами. Обязательное страхование ответственности решило бы эту проблему. Суд постановил снести недостроенный небоскреб «Призма» у вокзала в Екатеринбурге. Суд признал высотку на улице Героев России 2 самовольной постройкой. Много лет по этому поводу шло судебное разбирательство, теперь в споре поставлена точка. Снести должны с 8 по 36 этаж. Торговый центр, расположенный на первых этажах здания, может продолжить работу, его нужно привести в нормативное состояние, пишет «Комсомольская правда». Назван еще один хедлайнер «Уральской ночи музыки». Группа «Старый приятель» станет главным гостем сцены «Битлз». Артисты выступят на площадке в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Группа получила широкую известность в 90-х годах благодаря хитам «Московская любовь», «Новый день календаря», «Не плачь» и другим. На Euro Music Night «Старый приятель» представит специальную программу, включающую как собственные композиции, так и кавер-версии песен «Битлз», сообщили организаторы. Доллар 72.45, евро 83.80.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 14.04 на наших родинах, в центре Екатеринбурга плюс 25. На завтра, среду, 17 июня, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер запада от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 22-26 тепла.

Легкий романтик танц и та самая атмосфера летних вечеров. Ну, может быть, вот эта картинка именно в этот вечер у тебя сегодня воплотится в реальность. Баиндя, хчо эмоция, свеженькая вещица и шадем на Джем ФМ. Меня же зовут Диджей Дэн, планов приятнейших, настроения отличнейшего. Двигаемся далее, вперед. Скоро Астера и Сергей Арутюнов, затем Basic Elements. Ну, а прямо сейчас Файста ФМ или на Джем ФМ.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 14.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уником Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной, 38. По сообщениям, сервис Яндекс.Карты Шевская стоит от краснофлотцев до фронтовых бригад. С Малышева-Высоцкого от Мира до Сыромолотова. Блюхер от Мира до Сахалинская. Комсомольская от Педагогической до Малышева. Потерпим на Березовском тракте Трудовое. От Горького до Мурзинская. Московская стоит от Обездной до Волгоградская. Новгородцевая от Сорокалетия Комсомола до Обездной. Много машин на Щерса от Сурикова до Белинского.
11: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уником», официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уником». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Джейсон Деруло выступил в России. Недавно в столице отгремел сольный концерт зарубежного артиста. Как пишет Супер, масштабное шоу прошло на ЦСКА-арене. Абсолютно все места были раскуплены. Однако не обошлось и без неприятностей. Например, концерт задержали на целый час. Поклонники были недовольны тем, что ждали своего кумира намного дольше положенного. Но впечатления от событий все же остались положительные. Многие отметили то, как круто Джейсон выкладывается на сцене. На концерте также заметили звезд российского шоу-бизнеса. Среди них Наталья Рудова, Егор Шип, а также Дмитрий Ярмузевич. Кстати, в 2025 году его концерт начался с известной песни Татьяны Куртуковой «Матушка-Земля». Отмечу, что Джейсон Деруло – американский певец, автор песен, актер, музыкант и талантливый танцор. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 14.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина» в центре города плюс 25. На завтра среда 17 июня. Синоптики нам пообещали перемену облачность, преимущественно без осадков. Ветер запада от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16. Завтра днем 22-26 тепла.
1: Реклама.
4: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
5: Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ООО «ЗЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Поздравление нарисовалось. Дорогая, любимая Настя, подруженька, с днем рождения тебя! Счастья, любви, побед, исполнение желаний, безграничного счастья. Пусть дети радуются, муж носит на руках, пусть все-все-все задуманное сбывается. Счастье тебе вот так от души, от сердца Женя и Настя написали и поздравили. Вот. Ну и мы тебя, Настя, поздравляем от всей души, ну и всех именинников, у кого сегодня 16.06.16 июня, с днюшечками отлично, суперски, на 100% с улыбочкой провести этот день, свой персональный праздник. С днем варенья!

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 14.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30. Итак, как сообщается Россиандекс-карты, Малышево, Высоцкого по-прежнему стоят. От Мира до Сыромолотова, Шевска, от Краснофлотцев до фронтовых бригад, Блюхера, от Мира до Раевского. Постоим также на Московской, от Обездной до Волгоградской, на Восточке, от Первомайска до Декабристов. Плотно на Комсомольской, от Педагогической до Обездной. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта. Щербакова от Самолетной до Лыжников.
1: Реклама. Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре «Аками Восток». Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсанавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 30 июня. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
0: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5. Jam FM.
3: Алло.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Jam.FM.
1: Добрый день. Россия выиграла арбитраж по спору с Украиной о правах на прибрежные воды вокруг Крыма в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Суд в Гааге фактически признал суверенитет России в новых границах, заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Спор длился 10 лет, и, наконец, в нем поставлена точка. Впрочем, с точки зрения текущей ситуации, этот вердикт не имеет значения, так как Украина не уважает международное право и суды, понимая только язык силы, добавил Медведев. Губернатор Денис Паслер сегодня выступил с отчетом о работе правительства Свердловской области за 2025 год на заседании Законодательного собрания региона. Среди важных направлений, которые были в докладе – ремонт дорог, строительство больниц, школ и детских садов, обновление общественного транспорта, поддержка семей с детьми. «Россия сильна Уралом», – отметил глава региона и сообщил, что промышленный сектор Свердловской области демонстрирует рост по ряду показателей, увеличивает доходы областного бюджета, объем инвестиций, а также число занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Папа вернулся домой, сказал сын Алексея Балабанова Федор на открытии памятника режиссеру в Екатеринбурге. На церемонии у Дворца молодежи также выступила первая жена Балабанова Ирина, передает Е1. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе включил Екатеринбург-арену в тройку самых шумных стадионов мира, сообщает Матч ТВ. Мбаппе играл на Екатеринбург-арене в 2018-м во время чемпионата мира. Тогда французы играли против сборной Перу и победили со счетом 1-0. Единственный мяч забил именно Мбаппе. Он поставил Екатеринбург-арену на второе место. «Отличные болельщики. Ощущение было, что мы играем в Перу», вспоминает футболист матч в Екатеринбурге. Самым шумным стадионом Мбаппе назвал Сантьяго Бернабеу. На третье место француз поставил домашний стадион Ньюкасл Юнайтед Сент-Джеймс Парк, сообщает агентство ИАН. Российские санатории за год подорожали на 22%. Средний чек за ночь теперь составляет чуть более 10 тысяч рублей, сообщает ТАСС. По данным исследования, санатории стали лидерами по росту цен среди разных вариантов размещения. Также заметно подорожали пансионаты, виллы, загородные отели. Самым дорогим форматом остаются глэмпинги. Ночь там в среднем стоит 10 700 рублей. При этом доступнее всего по-прежнему остаются хостелы, мотели и апартаменты. Доллар 72.45, евро 83.80.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 15.03 на наших ходиках в центре Екатеринбурга, плюс 24. На завтра, среду, 17 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер запада от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью до плюс 16, завтра днем 22-26, выше нуля.

У нас, в принципе, это тоже не за горами. Но если говорить про рабочие чатики, все-таки время-то не стоит на месте. И с каждой секундой все ближе и ближе. Отдых, вечер. Ну и все приятности. Клава Кока покинула чат. Ну а пока тебе сил терпения, если еще не покинул чаты рабочие, трудишься пути лица, пусть все получается и удается. Но для настроения обязательно только хорошая музыка. Меня зовут Диджей Дэн. Всем привет. Скоро Рефлекс, затем Полинка Гагарина. Ну а прямо сейчас на Jam FM One Republic.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан. Большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
3: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
2: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
6: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
5: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 15.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит». Официальный дилер «Юни». Автоцентр «Глазурит». Итак, как сообщает сервис «Яндекс.Карт», Шевская стоит от краснофлотцев до фронтовых бригад. Малышева-Высоцкого по-прежнему от Гагарина до Сыромолотова. Комсомольская от переулка Лобачевского до Обездной. Постоянно на Восточке от Первомайска до Декабристов. На Блюхера от Мира Драевского. Комсомольская от Педагогической до Малышева. Московская Челюскинцев от Маршала Жукова до Ленина. ЕКАТ от 16 километра до Высоцкого.
1: Реклама.
12: Юни – это новое имя уникальности. Юни – это новый стандарт стиля. Юни – это ваш личный центр притяжения. Бизнес-седан, спортивный лифтбэк.
13: Передовые кроссоверы ждут вас на тесте в салоне официального дилера «Глазурит». А еще вас ждут индивидуальные условия покупки. Подробнее у официального дилера «Глазурит». Екатеринбург, улица Фронтовых бригад, 27А. Телефон 34-43-200. 34-43-200.
7: И снова музыка прямо сейчас.
14: 102.5 Jam FM.

0: Немного здорового пофигизма по барабану Люси Боттин на Jam.fm. А Яна Ефимова приготовила свежие истории. Через минутку с небольшим.
1: Реклама. Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
2: Что хочет летом моя крошка?
3: Душа требует окрошку.
2: На квасе или на кефире?
3: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет, Юлия Барановская восхитилась 20-летним сыном. Телеведущая растрогала поклонников откровением о старшем сыне. Артему 20 лет, и он все чаще становится ее надежным тылом. В личном блоге она написала: «Очень люблю стоять со своим сыном на одной сцене, только он с каждым разом все выше и выше. А еще Артем профи, и мне с ним суперспокойно. Он все ударения проверит, с текстом поработает, так что можно ни за что не переживать». Поклонники, кстати, давно заметили, что Артем становится похож на своего знаменитого отца, футболиста Андрея Аршавина. Сам молодой человек признавался, что не очень любит вечеринки, но на светские мероприятия ходит с мамой, потому что это дает возможность познакомиться с новыми людьми. Напомню, что Юлия воспитывает троих детей после расставания с Аршавиным. Сегодня старший сын не только поддержка, но и настоящий профессиональный партнер. Пускай так будет и дальше. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половина четвертого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365 за бортом. Плюс 24. На завтра, среду, 17 июля. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер при этом с запада 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 22-26. Тепла.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
8: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Приветик еще нарисовался. Большой привет девочкам отдела цен Раменского приборостроительного завода. Ура, выговорил. Джем ФМ, спасибо за прекрасное настроение, заряд позитивом. Это Дарья Рябичева. Дашенька, спасибо тебе за то, что выходишь на связь и вот делишься своим позитивом. Вообще все только для вас. Отдельный привет, Даша, тебе, от меня, от Джем ФМ. И желаю... Нет, я желать ничего не буду. Сейчас всем всего нажелает Кая на Джем ФМ.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.48 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышева, Высоцкого по-прежнему стоят от Мира до Сыромолотова, Шавская, от Краснофлотцев до фронтовых бригад, Новгородцева, от 40-летия Комсомола до Объездной, постоянно лечат космонавтов до Кировоградской, также на фронтовых бригад, от электриков до космонавтов и от Бабушкина до Шевской. Блюхера стоят от Мира до Раевского, Гагарина от педагогической до Ленина.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Нефть рухнула почти на 11% на новостях о перемирии США и Ирана. Страны договорились завершить боевые действия на Ближнем Востоке, об этом пишет Лента.ру. Цена североморской нефти Brent на торгах снизилась примерно до $83 за баррель. Если США и Иран действительно договорятся, стоимость нефти может опуститься до $70, считают эксперты. Причиной этого станет разблокировка трафика через Ормузский пролив. США и Иран планируют

0: подписать меморандум о перемирии 19 июня в Женеве. В Екатеринбурге началась подготовка к продлению метро. Городское управление капстроительства объявило тендер на выбор подрядчика для разработки технико-экономического обоснования. Стартовая цена аукциона – 200 миллионов рублей. Подрядчик, в частности, должен разработать как минимум три варианта трассировки линий метрополитена, включая продление первой линии в северном направлении от станции «Проспект Космонавтов» до станции «Северная». Итоги конкурса подведут 6 июля. А к следующей весне все эти работы должны быть завершены, сообщает агентство ЯН. Якова Шушарина, который на снежном склоне избил подростка, отправили в колонию-поселение на 4,5 года. Такое решение вынес суд, сообщает ЯДИН. Напомню, инцидент произошел зимой на Уктусе. С горы на бублике съехал 13-летний подросток и сбил с ног женщину. Ее муж Яков Шушарин набросился на подростка и избил его. Позднее Шушарин объяснял, что испугался за жену и не сразу понял, что перед ним 13-летний школьник. Названы самые лучшие вузы России. Рейтинг по версии РАЭКС возглавили МГУ и МГТУ имени Баумана. Далее в пятерке МФТИ, Петербургский университет и МИФИ. 5 лидеров рейтинга не изменились с прошлого года, пишет РБК. Среди региональных вузов в топ-20 есть УРФУ имени Бориса Ельцина в Екатеринбурге. Он занял 12 место, потеряв одну строчку в рейтинге. На 13 месте Томский политех, на 16-м Новосибирский госуниверситет. Сетет, сообщает Урару. Комары больше всего любят спортсменов, сладкоежек и беременных женщин. Об этом порталу news.ru заявила врач Ольга Уланкина. Она пояснила, что привлекательность человека для насекомых зависит от особенностей обмена веществ, состояния здоровья и образа жизни. Комаров привлекает углекислый газ, аммиак, молочная кислота и другие выделяемые организмом вещества. Также комары очень любят тех, кто употребляет алкоголь. Чтобы защититься от укусов комаров, нужно использовать репелленты, защитную одежду и москитные сетки. Доллар 72.45, евро 83.80.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Начало 5-го в Екатеринбурге, в центре города плюс 25. На завтра, среду, 17 июня, синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер запада 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 22-26.

Ой-ой-ой, как все серьезно. Егор Крид, Артик Асти, Скармэй на Джем ФМ. Ну, в твою большой плюс точно, что ты здесь. Молодец, 102.5, с хорошей музыкой, в хорошей компании. Да еще можешь заполучить подарки. Но это уже в рамках вечернего шоу «Джем без правил». И оно, кстати, не за горами в 17.00, как всегда, точно по расписанию. Миш Киселев, Яна Ефимова. А в течение 2 часов с тобой будут общаться, разговаривать и дарить подарки. Но не просто так, есть тема на сегодняшний вечер, а именно какая цитата или крылатая фраза подходит для описания факта, что дома нет горячей воды. Все, кино не будет. Итак, свои крылатые фразы, выражения насчет факта того, что нет дома горячей воды, можешь уже смело присылать. Макс, +7 932 020 102.5, группа Джем ФМ, ВКонтакте. Все для тебя. Как всегда, найдут автора, красавчика, лучшего сообщения и подарят подарки. Итак, не пропусти вечернее шоу «Джем без правил». Миш Киселев, Яна Ефимова. В 17.00 на Джем ФМ.

0: Бывший.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 16.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Расточной 38. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышева, Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. Новгородцевая, Царколетик, Комсомол до Обездной. Потерпим на Шевской от Краснофлотцев до фронтовых бригад. На Восточной от Ленина до Декабристов. Комсомольская стоит от Педагогической до Малышева. Также фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской. Московская от Циолковского до Волгоградской от Обездной. Также до Волгоградской и космонавтов от Электриков до Победы.
5: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
0: И снова музыка прямо сейчас. 102.5.

0: местечком, где свободно, спокойно и хорошо. Graceland Earbooks на Jam FM, ну а Яна Ефимова приготовила свежие истории, где бы ты ни находился, через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама.
2: Степаныч!
3: Да, сосед!
2: Теперь вы к нам на шашлыки. Только дай подсказку, чем мариновать?
3: Главное, чтобы майонез ежика на столе был.
4: С ним любой шашлык получится как надо.
5: Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
6: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
7: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
6: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
8: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11.
9: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Телефон рекламной службы Jam FM
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Свежие истории на Jam FM.
14: Привет! Полина Деброва рассказала, почему не спешит замуж за Романа Товстика. Полина высказалась о свадьбе с Романом и попросила не торопить их с официальным оформлением отношений. После громкого развода с телеведущим Дмитрием Дебровым бизнесвумен призналась, что сейчас наслаждается новым этапом жизни и не стремится снова выходить замуж. В личном блоге Полина обратила внимание на то, что общество часто давит на пары с вопросами о свадьбе. Она написала: «Когда свадьба? А за третьим когда пойдете? Считаете это корректно? Я думаю, нет». По словам Дебровой, окружающих слишком сильно интересует ее личная жизнь. Однако она считает, что отношения должны развиваться без внешнего давления. Она также добавила, что ей нравится нынешний формат отношений с Романом, когда пара не сразу погружается в совместный быт, а сохраняет романтику и возможность больше ценить друг друга. Ну а я полностью согласна с этим мнением. Торопиться лучше не стоит. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
13: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 16:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина» в центре города плюс 23. На завтра, среду, 17 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер запада от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 22-26 выше нуля.
13: Реклама.
15: Три квартиры на этаже?
16: Три квартиры на этаже.
15: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
16: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
17: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
16: Сайт sib-kalina.ru.
18: Застройщик ООО «ЗА Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

В нашем случае это точно актуально. Еще не поздно выйти на связь, прислать свои сообщения. Да и к тому же вечернее шоу еще не началось. Да, ну а сообщение по поводу темы вечернего шоу. Какая цитата или крылатая фраза подходит для описания факта, что дома нет горячей воды? Ну, все-таки не за горами, к сожалению, опрессовки. Это лето, летний сезон без этого не обходится. Итак, какая цитата или крылатая фраза подходит для описания факта, что дома нет горячей воды? Прислай свои варианты, цитаты в Макс, плюс 7-932-020-102.5, либо в группе GMFM ВКонтакте. Там нарисовался пост, вот под ним в комментах пиши, пожалуйста. Не просто так, как всегда, в «Мишке Селёв» Яна Ефимова. Вечернее шоу «Джим без правил» подведут итоги, и автору лучшего сообщения подарят подарок. Да, еще раз напомню, вечернее шоу «Джим без правил» в 17.00. Ну, а меня зовут Диджей Дэн, снабжаю тебя хорошей музыкой. Скоро Миша Миллер и Алекс Веля, затем Митя Фомин. Ну, а прямо сейчас две Маши в расколбасе.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ИП «Погиб» Александр Иванович, автоцентр «Аками Восток», на Сибирском тракте 30, по сообщениям, сервис «Яндекс.Карты». Малышева, Высоцкого по-прежнему стоят, от Мира до Сыромолотова, Шевская, от Краснофлотцев до фронтовых бригад, фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской, Новгородцева от Сорокалетия, Комсомола до Обездной. Тормознем на Космонавтов от Электриков до Победы, Московско-Челюскинцев стоят от Маршала Жукова до Ленина, Московская от Обездной до Волгоградская, Ильича от Победы до Кировоградской.
1: Реклама. Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре «Аками Восток». Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП

0: 8.
1: И снова музыка прямо сейчас.
2: 102.5 Джим ФМ.
3: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. Временные лимиты на продажу бензина и дизтоплива введены на автозаправках Татнефти в разных регионах России. Об этом сообщает горячая линия компании, пишет Интерфакс. На наших АЗС действует лимит по отпуску топлива. На бензин 30 литров в одни руки, дизельное топливо 60 литров, дизельное топливо для грузовиков 300 литров, говорится в сообщении. Напомню, в конце мая в некоторых российских регионах возникли проблемы с поставками автотоплива, в частности в Крыму и Севастополе. Глава ФАС России Максим Шаскольский ранее заявил на Питерском экономическом форуме о том, что российские власти принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка автотопливом. В Екатеринбурге могут запретить части мигрантов работать водителями общественного транспорта. Также ограничения коснутся такси и грузоперевозок. С заявлением об этом выступил замначальника отдела надзорной деятельности Свердловской ГАИ Александр Порубенко. Инспекторы разработали инициативный документ. Его рассмотрит комиссия во главе замгубернатора. Об этом сообщили на экстренном совещании ГАИ с чиновниками и руководителями фирм-перевозчиков, пишет Е1. Инициатива прозвучала после трагической аварии у храма Большой Златоуст. Она произошла 10 июня. У водителя автобуса, виновника ДТП, нет российского гражданства. В Свердловской области могут разрешить жарить шашлыки. Власти планируют отменить особый противопожарный режим и снять жесткие ограничения на использование открытого огня. Проект соответствующего постановления будет рассмотрен на заседании регионального правительства в этот четверг. Отмена особого режима вернет регион к стандартным правилам пожароопасного сезона. Это означает, что уральцы снова смогут использовать мангалы на дачах для шашлыков, но при соблюдении строгих правил безопасности, пишет «Сигнал Урал». В Екатеринбурге сегодня торжественно открыли памятник Алексею Балабанову. На церемонию открытия пришли сотни горожан, выступили известные личности, включая режиссера Никиту Михалкова и помощника президента России, главу Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, пишет РИА Новости. Памятник установлен у Дворца молодежи. Он изображает молодого режиссера Балабанова в грузовом трамвае с отсылками к фильмам и рок-культуре. Также на открытии присутствовали полпред президента на Урале Артем Жога, мэр Алексей Орлов и его первый зам Рустам Галямов, актер Алексей Чадов, музыканты Свердловского рок-клуба. Абитуриентам в период подготовки к поступлению в вузы стоит включить в рацион мойву. Регулярное употребление этой рыбы может помочь снизить уровень стресса. Об этом рассказала врач-нутрициолог Анна Цуканова. В период ожидания результатов ЕГЭ и подачи документов организм работает против абитуриента. Гормон стресса кортизол подавляет центры логики и принятия

0: качественных решений. В этом случае 100 граммов мойвы 3-4 раза в неделю создают в клетках мембранный резерв омега-3, который влияет на работу генов, отвечающих за реакцию на стресс, рассказала эксперт, пишет Газета.ру. Официальный доллар 72,45, евро 83,80.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, среду, 17 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с запада 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до +16, завтра днем 22-26. Тепла.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов и 5 минут. Настроение чувствуете так хорошо?
3: Игривое такое, да, немножко.
2: Да, 100%. Вообще, ребята, хочется сказать вам, конечно, добрый вечер. Давайте начинать наше вечернее шоу «Джем без правил». Меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И знаете, у меня сегодня, ну, вот такое настроение, поэтому и вопрос как-то мы с Яной обсуждали в таком юмористическом уклоне. Посмотрим, что из этого получится.
3: Ну, вообще, начнем с того, что в Екатеринбурге отключают постепенно горячую воду.
2: Да.
3: И мы решили у вас узнать, какая же цитата или крылатая фразочка подходит для описания факта, что дома нет горячей воды.
2: Я думаю, тут надо привести пример. Вот смотрите, когда вы заходите в ванну, и у вас, ну, вы обнаружили, что у вас нет горячей воды, вы понимаете, что придется мыться в холодной. Ну, кто-то же не кипятит, кто-то же там не разогревает.
3: Ой, ужас какой,
2: ну,
3: как можно мыться
2: это, уже это уже второй вопрос. То есть, ну, у меня папа в целом всегда моется, ну, только очень прохладной водой. Я не могу даже встать. Ну, не суть. Смысл в том, что вы заходите, вы обычно моетесь, например, там тепленькой водой, а заходите, и она холодная. И вот тут для меня максимально подходящая фраза. Вот 5 минут, это много или мало? Вот, например, то есть какие-то крылатые фразы, которые, знаете, с таким ноткой юмора относятся именно к этой, ну что уж там, назовем это проблемой.
3: А у меня сразу песня вспоминается в голове. Вот это «Не надо печалиться, вся жизнь впереди, надейся,
2: да?
3: И жди»,
2: да,
3: когда
2: вообще
3: же включат отопление.
2: Супер, мы еще даже не объявили тему, но мы всегда, знаете, выкидываем в канал в Максе, и там уже накидали... Очень круто.
3: Иди.
2: Я вам советую, да, если вы не хотите писать сами, то почитайте. Невероятно. Кстати, мы тебе за твой комментарий не просто, знаешь, раздадим респект, но еще и подарок подарим.
3: Автора самого классного комментария наградим крутым подарком. Это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс.
2: Я считаю, что обязательно стоит попробовать. Ты можешь зайти к нам в Макс, так и называется канал Радио Jam FM Екатеринбург. Открывай, подписывайся, оставляй свои комментарии, участвуй, играй, забирай подарки. Ну или в официальной группе во ВКонтакте. Тут тоже есть вариант, пост уже готов. Мы, знаете, и там, нас же двое.
3: Мы везде.
2: Вы везде, мы везде. Зайдете, кстати, зайдете в метро, и мы там тоже есть.
3: Мы там тоже, да.
2: В общем, давайте начинать. Через 10 минут будем читать ваши комментарии.

0: и меня.
1: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
2: Реклама. Машину решил поменять. В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Нужна машина посвежей? В Atlantic Pro беги скорей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
6: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
5: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
1: Телефон рекламной службы «Jam FM».
7: 235-0905.
1: 235-0905.
8: «Jam FM».
9: Где пробки?
10: Спонсор выпуска ООО «Глазурит», официальный дилер «Юни», автоцентр «Глазурит». Это, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышева, Высоцкого. Стоят от Мира до Сыромолотова, Новгородцева от 40-летия, Комсомола до Объездной, Космонавтов от Электриков до Победы, Шевская от Краснофлотцев до Фронтовых бригад. Потерпим также на Восточке от Ленина до Декабристов, на Комсомольской от Педагогической до Малышева, на Луначарского от Куйбышева до Энгельса.
2: Реклама. «Юни» — это новое имя уникальности. «Юни» — это новый стандарт стиля. «Юни» — это ваш личный центр притяжения. Бизнес-седан, спортивный лифтбэк.
11: Передовые кроссоверы ждут вас на тесте в салоне официального дилера «Глазурит». А еще вас ждут индивидуальные условия покупки. Подробнее у официального дилера «Глазурит». Екатеринбург, улица Фронтовых бригад, 27А. Телефон 34-43-200. 34-43-200.
1: И снова музыка прямо сейчас.
12: 102.5 Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: На часах у нас с вами 17 часов и 19 минут. Пришло время почитать ваши смс-очки.
3: Ну, я напомню тему, которая сегодня у нас вечером обсуждается. Она звучит так. Какая цитата или крылатая фраза подходит для описания того факта, что дома нет горячей воды?
2: Ребята, я читаю ваше сообщение. У меня вообще истерика. Просто истерика. Значит, Катерина нам... Давайте еще раз вопрос. Вот отдельно вопрос. Можно отдельно вопрос прочитать?
3: Да. Ну, я имею в виду.
2: Я добавлю потом как бы.
3: Крылатая фраза или цитата, которая подходит для описания факта, что дома нет горячей воды.
2: О, тепленькая пошла.
3: О,
2: да,
3: ну если что, судьбы,
2: заскакивает вообще, это очень круто. Да, это прикольно.
3: Даша пишет, ля-ля-ля, я сошла с ума, какая досада. Фрекенбок из Карлсона.
2: А, тоже подходит, да. А, смотрите, ситуация, вы заходите в ванну, а перед вами лежит тазик, и тут как бы просто здравствуй, просто как дела. Это очень круто, я просто в моменте провожу все эти ассоциации, насколько это просто в сердечко.
3: В сердечко и отражает, какие наши слушатели с юмором все-таки люди. Вот Катя пишет, у меня моя цитата, пошла жарить воду.
2: Я тоже подумал о том, что действительно, когда вы идете в душ с холодной водой, вы как бы ее слегка, чуть-чуть нагреваете в намете. Я думаю, что если бы... Ой, нет, это плохая идея, ну
3: кстати,
2: ладно.
3: Кстати, вот просто Катя, она не написала фразу, она просто пишет по теме, она пишет, в ожидании, когда соседи сверху пропустят горячую воду, я помоюсь ближе к ночи, а то счетчики мотают. Так, мне кажется, многие делают.
2: Есть тема такая, согласен. Ну, кто живет, не знаю, там, ты на каком этаже живешь?
3: На 22-м.
2: Ну, это сильно высоко. У тебя это прям сразу горячая
3: идет?
2: Нет,
3: я жду, когда она пробежится.
2: Да. А я когда с мероприятий возвращался, когда вот в квартире, помню о том, что когда я возвращался, там часов в 5 утра, ну там с субботы
3: нужно
2: на воскресенье. Это просто, я ждал минут 40, чтобы она прибежала. Ну, давайте так, я не в Екатеринбурге, поэтому я, наверное, поэтому подольше ждал. Ну, в смысле, я в другом городе был. Значит, Наталья нам пишет, а зачем вам летом горячая вода? Надо еще зимой холодную отключать. Аркадий Райкин говорил. Ну, это прям, ну, как бы супер подходящая цитата. Это конкретно про нашу ситуацию.
3: А я немножко перескочу, тут есть сообщение ниже. Тимофей пишет, если это песня, то Витас, песня, опера, припев. Вот это...
2: А он же в ванной поет. Он же ее в ванной поет.
3: Под холодной водой.
2: 100%. Ну, тут сразу говорят о том, что вот башкир нам говорит. Ну, может быть, возьмем как бы, да, территориальную принадлежность. Значит, да здравствуй, чайник и тазик, да. Ну, не то чтобы это какая-то крылатая фраза,
3: может быть,
2: цитата.
3: Это его цитата
2: ну, может, ну, мы говорим о каких-нибудь там из фильма, знаете, из книги, какие-нибудь легендарные. И вот мне понравилась фраза. Игорь говорит: дорогой, дорогая, буду через 20 минут скипяти воду. А я подумал о том, что дорогой, дорогая, буду через 20 минут, поставь чайник. Ну, то есть, бывает же такое, когда поставьте чайник, чтобы здесь вот подходящее 100%.
3: Мне еще нравится сообщение. Сергей пишет: а нам все равно. Пишет в скобочках, так как можно зайти в фитнес-клуб. Кстати, да, так тоже многие делают.
2: Ну, это решение, да.
3: Да, это решение проблемы. Многие там уходят в гости кому-то мыться, напрашиваются. В общем, это все решаемо.
2: Топ номер один на данную минуту времени для меня написал Тимоха. А, Тимоха
3: что
2: написал,
3: пишет?
2: Вы заходите в ванну, там бежит прохладная вода, и он такой, холодно, холодно, но ничего. Поэтому, Тимоха, ты пока хедлайнер у меня 100%.
3: А мне с Витасом тоже понравилось.
2: Да, не, ну, чисто вкусовщина, не более того, да, мы ни на что не намекаем, но все-таки. Ладно, продолжайте писать ваши сообщения. Мы ждем вас в канале в Максе. Он так и называется. Радио Джем FM Екатеринбург. Мы там. Нас уже почти что 300. Давайте без продолжения фраз. Просто...
3: А я не... У кого какие мысли, Михаил? У меня даже такой мысли не было.
2: Ну, кто-то из нас рос во дворе, да, а кто-то во дворце. Значит, вот, пишите туда или в целом в официальную группу во ВКонтакте. Мы и там, и тут. А через 10 минут узнаем про...
3: Свежие истории.
2: Свежие истории про шоу без...

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
1: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке. Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезни много. Шанс один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
3: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905. Jam FM. Jam без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam FM.
7: Jam без правил.
8: 17 часов 30 минут, и как приятно сказать следующую фразу. За окном 22 градуса тепла. Что в последние дни как-то прохладненько было?
9: Ну, душновато на улице на самом деле.
8: И не только.
9: И не только на улице, да?
8: Ладно, давайте, свежая история.
9: В общем, сын Гуфа и Айзы выбрал будущую профессию.
8: Он взрослый уже, да?
9: Да, ему 16 лет, его зовут Сэм. И он собирается, представляете, стать ученым.
8: Почему нет? Ну, в ботанике?
9: Нет, астрофизиком он хочет стать. И просто напомню, что это ученые, которые изучают физические и химические свойства звезд.
8: Круто.
9: В общем, он собирается стать именно им. И он, кстати, уже планирует поступить в Австралию. И многие сейчас в сети как раз-таки обсуждают: ну, мама — блогер, папа — рэпер, Гуф.
8: А почему нет?
9: А как так? Все почему-то думали, что сын...
8: А у него нормальная профессия. А это шутка. Это шутка, не более этого.
9: Да, и они тоже удивлены, сами родители, я имею в виду, что он хочет это. Но в сети вот как раз-таки пишут шутку, что Гуфу хотя бы не придется его демки вот эти отслушивать, что-то там корректировать, да, потому что сын будет заниматься научными какими-то вот такими вещами.
8: Не, ну я тоже вот детей бы своих не хотел как бы вот в эту индустрию засовывать.
9: Публичность.
8: Ну, шоу-бизнес, да, вот такая как бы штука.
9: Потому что ты сам в этом варишься.
8: Ну
9: и,
8: да,
9: знаешь,
8: я знаю все минусы.
9: Камни.
8: Есть и плюсы, есть и минусы, просто для меня я бы хотел, чтобы у них действительно было образование, которое меняет жизнь. Вот я с такой
9: точки зрения. То есть если к тебе придет сын, скажет: папа, я хочу стать ученым.
8: Да,
9: ты
8: супер.
9: Ты нормально отреагируешь.
8: Я, во-первых, адекватно отреагирую, честно. Я отреагирую адекватно. И, ну, в том плане, что действительно получится ли у него это сделать. У меня просто установка для всех моих детей, так звучит, да?
9: Для всех моих детей.
8: Все от одной. Давайте так, что... Я всегда им говорю, либо лучшим, либо никак. Ну, то есть, зачем начинать, если ты не хочешь стать лучшим? Жестковато, согласен. Но я в таких, как бы, достаточно, знаете, способных моментах им это говорю.
9: Воспитываешь будущих лидеров.
8: Да, да, да. Потому что участвовать ради прикола, это, конечно, здорово. Все, и это можно назвать
9: хобби. А как же вот это главное, не победа, главное участие? В вашей семье так не прокатывает.
8: 100%. Если ты делаешь что-то ради удовольствия. То есть вот у меня, например, дочь танцует, супер. Она не занимает первые там, знаешь, места всякие танцевать, без проблем. Она танцует ради удовольствия. И делает она это ради удовольствия. А когда ты за что-то зацепляешь, то есть вот она готовила, например, презентацию, да, как вот защищала ее, то я такой: мы идем только на первое место.
9: Ну,
8: мы
9: что
8: идем
9: в итоге-то?
8: Только на...
9: Первое
8: она
9: место?
8: Заняла второе место, да, она очень сильно расстроилась, но мы как бы тоже с ней поговорили о том, что это не расстройство, а что нужно наоборот.
9: Стимул двигаться
8: дальше. Да, найти те как бы моменты, которые у тебя не получились, ошибки. И стать лучше, да. Вот это чисто с этой точки
9: зрения. Ну, если возвращаться все-таки к сыну Гуфа.
8: Да, как-то мы улетели.
9: Да, я хочу сказать, что пареньку-то 16 лет всего. Сейчас еще 2 годика, и, может быть, он и запишет первый свой рэп-трек.
8: Но опять же, мы тебе, Сэм, Иди куда шел.
9: Иди куда хочешь.
8: Иди куда шел, да. Тут мы, знаете, хотим... Опять же, если он захочет прогуляться, например, по Екатеринбургу, прикольно было бы узнать погоду. А, кстати, вот она.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
6: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, среду, 17 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер с запада 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 22-26. Тепла.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
10: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
10: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
1: Джем без правил.
2: 17:42. Мы продолжаем читать ваши комментарии. И вы, кстати, еще можете их оставить для того, чтобы забрать наш главный подарок этого вечера.
3: И, кстати, подарок — это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
2: Да, значит, вопрос звучит следующим образом.
3: Какая цитата или крылатая фраза подходит для описания факта, что дома нет горячей воды?
2: Вы можете оставлять у нас в канале в Максе, который называется «Радио Джем ФМ Екатеринбург». Можете, собственно, писать туда. Кстати, еще нам написали, значит, Тимофей нам пишет. Еще вариант вот подходящий. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Это тоже работает. Еще есть... Где мы еще? Во ВКонтакте мы еще есть. Значит, Роза нам написала. Шарашкина контора.
3: Ну а да, здесь... тоже подходит.
2: А для меня это было, если честно, это цитата?
3: Неподходящий, ну да.
2: Да почему нет, неподходящий? Почему? Она же как бы адресует это туда, откуда пришло.
3: Ну, кстати, да. А вот есть еще цитата из фильма «Джентльмены удачи». Кина не будет, все.
2: Да, нормально. Тоже подойдет.
3: Стас, да. Еще есть, пишет Михаил, «Морж моржа видит издалека».
2: Нормально. У меня вот есть еще из такого лайтового и есть невероятно смешное и, так скажем, трендовая такая история. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Здесь тоже подходит. Но я подумал о том, что я пошел чуть дальше. То есть вот ты заходишь, да? Например, ты не знал или не знала, что у тебя нет горячей воды. Ты заходишь...
3: Ой, это всегда так неприятно.
2: Ты заходишь, и тебе же нужно понять, как бы, в чем проблема. Конкретно у тебя проблема в квартире или у всех такая проблема? Угу. Тебе нужно что? Позвонить, уточнить этот вопрос.
3: У соседей, да.
2: И потом, когда ты... Да нет, зачем соседи? Сразу в места, где это цитата. Да, это просто цитата. Здесь я подумал о том, что когда ты звонишь вот именно непосредственно там, где у нас теплая вода, и у тебя в голове играет песня «Возьми телефон, детка».
3: Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня.
2: Ну, вот это для меня тоже максимально подходящая история. Ладно, ждем твои комментарии, поэтому отправляй и получишь за это подарок.
3: А я еще раз напомню, что подарок у нас сегодня аппетитный такой, потому что это сертификат на 1500 рублей сеть пиццерий «Папа Джонс».
2: Да, через 10 минут мы уже поймем, кто же все-таки забирает эту вкусноту себе. Ну а пока давайте развлечемся вместе с винтажу «Малахит».

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: В Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович, автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, на Вгородцевой стоит от 40-летия Комсомола до Обездной, Малышева, Высоцкого, от Мира до Сыромолотова. Машина от переходного переулка до Фурманова, Космонавтов от Электриков до Победы. Тормознем на фронтовых бригад от Электриков до Космонавтов. Восточка стоит от Ленина до Декабристов, Московская от Обездной до Волгоградской, Донбасская бебель от Никольского переулка до Таватуйской.
1: Реклама. Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре «Аками Восток». Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсанавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 10 июня 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 30 июня. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил.
2: Пришло время определить победителя, тем более у нас есть сегодня наш такой радиослушатель. Зовут ее Дарья. Даша, привет.
3: Привет.
2: Итак, главный вопрос нашего вечера, который мы задаем тебе, а ты отвечаешь так, как ты нам ответила в канале в Максе.
4: Я напомню, что тема звучала так. Какая цитата или крылатая фраза подходит для описания того факта, что дома нет горячей воды?
2: И ты что, ответила?
5: Ля-ля-ля, я сошла с ума. Какая досада.
2: Я сначала подумал, что это ребенок трубку схватил.
4: Отобрал у мамы.
2: Да, да, да, это невероятно подходящая такая фраза. Мы еще вспомнили, когда последний раз смотрели этот мультик, и нас так отфлешбэчило немножко. Мы тебя поздравляем, ты большой молодец, и эти сертификаты... Сертификат
4: на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс.
2: И нам хочется насчет... Нет, подожди, это фальстарт. Давай еще раз. Крики радости. 3, 4.
5: Ура!
2: Вот теперь другое дело. Спасибо большое, Даш. Мы тебя еще раз поздравляем. Ты большая молодец. Забрала сегодня сертификат. Хоть и вырвала, потому что там были, но тоже невероятные сообщения. Ну, а мы услышимся уже с вами через 10 минут. Ой, что подготовили. Как всегда, все лучше только для вас.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Временные лимиты на продажу бензина и дизтоплива введены на автозаправках Татнефти в разных регионах России. Об этом сообщает горячая линия компании, пишет Интерфакс. На наших АЗС действует лимит по отпуску топлива. На бензин 30 литров в одни руки, дизельное топливо 60 литров, дизельное топливо для грузовиков 300 литров, говорится в сообщении. Напомню, в конце мая в некоторых российских регионах возникли проблемы с поставками автотоплива, в частности в Крыму и Севастополе. Глава ФАС России Максим Шаскольский ранее заявил на Питерском экономическом форуме о том, что российские власти принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка автотопливом. В Екатеринбурге могут запретить части мигрантов работать водителями общественного транспорта. Также ограничения коснутся такси и грузоперевозок. С заявлением об этом выступил замначальника отдела надзорной деятельности Свердловской ГАИ Александр Порубенко. Инспекторы разработали инициативный документ. Его рассмотрит комиссия во главе с замгубернатора. Об этом сообщили на экстренном совещании ГАИ с чиновниками и руководителями фирм-перевозчиков, пишет Е1. Инициатива прозвучала после трагической аварии у храма Большой Златоуст. Она произошла 10 июня. У водителя автобуса, виновника ДТП, нет российского гражданства. В Свердловской области могут разрешить жарить шашлыки. Власти планируют отменить особый противопожарный режим и снять жесткие ограничения на использование открытого огня. Проект соответствующего постановления будет рассмотрен на заседании регионального правительства в этот четверг. Отмена особого режима вернет регион к стандартным правилам пожароопасного сезона. Это означает, что уральцы снова смогут использовать мангалы на дачах для шашлыков, но при соблюдении строгих правил безопасности, пишет «Сигнал Урал». В Екатеринбурге сегодня торжественно открыли памятник Алексею Балабанову. На церемонию открытия пришли сотни горожан, выступили известные личности, включая режиссера Никиту Михалкова и помощника президента России, главу Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, пишет РИА Новости. Памятник установлен у Дворца молодежи. Он изображает молодого режиссера Балабанова в грузовом трамвае с отсылками к фильмам и рок-культуре. Также на открытии присутствовали полпред президента на Урале Артем Жога, мэр Алексей Орлов и его первый зам Рустам Галямов, актер Алексей Чадов, музыканты Свердловского рок-клуба. Абитуриентам в период подготовки к поступлению в вузы стоит включить в рацион мойву. Регулярное употребление этой рыбы может помочь снизить уровень стресса. Об этом рассказала врач-нутрициолог Анна Цуканова. В период ожидания результатов ЕГЭ и подачи документов организм работает против абитуриента. Гормон стресса кортизол подавляет центры логики и принятия взвешенных решений. В этом случае 100 граммов мойвы 3-4 раза в неделю создают в клетках мембранный резерв омега-3, который влияет на работу генов, отвечающих за реакцию на стресс, рассказала эксперт, пишет газета.ру. Официальный доллар 72.45, евро 83.80.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, среду, 17 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с запада 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 22-26 тепла.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 10 минут за окном, 23,5 градуса. Во-первых, спустя час температура реально стала жарче. В городе стало жарко.
3: Ну, солнышка все-таки не хватает. Но уже, кстати, вроде бы завтра обещают солнце и 26 градусов, если я не ошибаюсь.
2: Все, идем чуть-чуть загорать. Но помните, что солнцезащитный крем – это действительно научно доказанная история.
3: Ну, 15 минут на лавочке где-нибудь можно так развалиться без крема.
2: Поехали. Лайфхаки и тренды.
3: У меня есть тренд один, я вот нашла. В Южной Корее. Значит, там новый тренд. Там все сходят с ума от духов с ароматом Кока-Колы.
2: Так.
3: В общем, точнее, Кока-Кола с ноткой
2: купи,
3: цитруса. Нет, я к тому, что все им брызгаются этим парфюмом.
2: Ну,
3: поэтому
2: купи
3: это
2: обычную
3: тренд.
2: Коку, туда закидываем пульверизатор.
3: Ну, в общем, брызгаются абсолютно все, мужчины, женщины, подростки, конечно, которые обожают этот напиток. Кстати, многие отмечают, что аромат раскрывается, и там можно почувствовать...
2: Если его лизнуть?
3: Ну, может быть, возможно, но там еще
2: как
3: присутствует
2: журнале,
3: кофе, я поняла, в составе и специи. Кстати, духи достаточно, я бы сказала, элитные, премиальные, потому что за 50 миллилитров просят $220. На наши деньги это практически 15 тысяч рублей.
2: Ну да,
3: за
2: согласен.
3: За 50 миллилитров нормально.
2: Вы можете фуру Кока-Колы себе заказать на эти деньги, в смысле, да. Это не на правах рекламы, это как факт,
3: но
2: просто мы
3: говорим. Но наши-то говорят, что ждут, чтобы такие духи появились и в России тоже. Они,
2: конечно.
3: Кстати, они себя называют кокаголики.
2: Нормально. Там, я думаю, черноголовка сейчас как возьмет, сейчас как раскроет весь этот букет, понимаете? Mm-hmm. Ну а что? Я вот последний раз просто покупал, поэтому вспомнил случайно. Ну почему нет? Хорошо, вот вам лайфхак. Знаете, он такой, ну я бы сказал, популярный, вот на сегодняшний день один из самых популярных лайфхаков.
3: Ну?
2: Называется систематизация или накопление привычек. Если сказать это на английском, то a habit stacking.
3: Так не надо тут выпендриваться. Давай простыми словами.
2: Значит, в чем он заключается? Чтобы не полагаться на силу воли, а нужно привязывать новые полезные действия к уже существующим рутинам, на которые вы не обращаете внимания. Например, вы берете существующую рутину. Что вы делаете, ну, вот каждый день на автопилоте? Ну, там, чистишь зубы, не знаю, там, утренний кофе. То, что вот тебя делается, и ты не обращаешь на это внимания. Mm-hmm. Ну, давай чистить зубы возьмем. Как бы, да, реально такая автопилотная, на самом
3: или
2: деле, штука.
3: Или посуду помыл.
2: Пожалуйста, да. Ну, давай возьмем чистить зубы, что, так скажем, легкая, всяк касается. И вы привязываете к ней новое действие. Здесь даже, представляете, есть формула. После того, как я сделаю действие 1, я сделаю действие 2. Пример вам. После того, например, со здоровьем, да? После того, как я почищу зубы, я сделаю 5 глубоких вдохов или 5 приседаний. То есть вот ты почистила зубы и сразу сделала. Смысл в том, что ты привязываешь
3: привычка.
2: Вот эту новую привычку, да, как раз-таки к тому, что у тебя действительно уже отработано. Ну, если
3: ну,
2: честно...
3: Ну, привычка же вырабатывается, если я не ошибаюсь, 21 день у нас ученые выяснили.
2: Поэтому
3: я думаю, что 21 день, если вы будете чистить зубы, потом приседать, качать ягодицы, то возможно что-то улучшится.
2: Ну, это к тому, что ты вот сидишь-сидишь и резко такой, надо поприседать. Ну, не работает так реально.
3: Да, это нужно связать с определенным бытовым таким обыденным действием.
2: Да, ну и объективно, давайте, диван тебя так присосал вечером, что ты даже не можешь с него подняться. Вот с деньгами, например, так, финансы. То есть после того, как я налью себе кофе, я открою банковское приложение и проверю, например, бюджет на этот день. Ну, то есть сколько я могу потратить там сегодня, например. То есть вот так это работает.
3: То есть потратился на кофе, потом открыл еще.
2: Да почему? Ну, дома ты сидишь. Дома ты сидишь,
3: да.
2: То есть это все связано не с какими-то дальновидными историями. Здесь вот что-то такое ровненькое. Мне нравится ментальное здоровье, если честно. Вот мне как пример. После того, как я проснусь, я подумаю о 3 вещах, за которые я себе благодарен.
3: Это нужно каждый день делать?
2: Ну да, это же такая легкая вот...
3: Аффирмация какая-то,
2: ну,
3: на
2: назовем это так.
3: День.
2: Я, знаешь, как думаю? Во-первых, это ничего для вас не стоит.
3: Вообще
2: ну, то есть, что вы теряете, да.
3: А позитивные вибрации получаете?
2: 100%, да.
3: Что?
2: Да, согласен. Всем позитивные вибрации от Яночки на Джем FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики, группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Тяжесть в ногах, отеки и звездочки. У вас есть шанс избавиться от варикоза.
4: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
3: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
4: Звоните 385-301.
5: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: Спонсор выпуска ООО «Глазурит». Официальный дилер «Юни», автоцентр «Глазурит». По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, Новгородцевой стоит от 40-летия комсомола до объездной Малышева-Высоцкого, от Смира до Сыра-Молотова, 8 марта от Ленина до Большакова. Постоим на космонавтов от фронтовых бригад до Победы, также на фронтовых бригад от электриков до космонавтов. Много машин на Соке Ивансуэте от Ленина до Радищева. Тормознем на Комсомольской, от Педагогической до Малышева, на объездной от Московской до Амундсена.
1: Реклама.
10: «Юни» — это новое имя уникальности. «Юни» — это новый стандарт стиля. «Юни» — это ваш личный центр притяжения. Бизнес-седан, спортивный лифтбэк.
11: Передовые кроссоверы ждут вас на тесте в салоне официального дилера «Глазурит». А еще вас ждут индивидуальные условия покупки. Подробнее у официального дилера «Глазурит». Екатеринбург, улица Фронтовых бригад, 27А. Телефон 34-43-200. 34-43-200.
0: И снова музыка прямо сейчас.
12: 102.5 Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 23 минуты, за окном у нас с вами 24 градуса, ребята, с каждым выходом
3: больше и больше.
2: Земля все нагревается и нагревается. Ну, наверное, это мы с вами уже едем как бы домой, такие, знаете, счастливые, с тепленькой душой.
3: С тепленькой душой.
2: Значит, честный отзыв. Что такое честный отзыв? Мы заходим на разные сервисы, платформы и ищем какие-то смешные отзывы с разных маркетплейсов и даем на ваш суд. Ну, нам нравится, очень смешно.
3: Иногда это и отзывы от покупателей, иногда это смешные ответы от производителя товара.
2: Например?
3: У меня просто есть отзыв от покупателя на набор для выращивания кристаллов. Знаешь, такой есть?
2: Не совсем. Кстати, соляные.
3: Очень... Да, очень интересно. Я в детстве увлекалась, тоже покупала. В общем, кристаллы растут, пишут, но медленно. Зато муж увлекся процессом так, что теперь каждый час бегает проверять, не подросли ли. Может быть, тут имелось в виду, что муж, как ребенок маленький, радуется такому счастью маленькому.
2: Я тоже. Но я как-то покупал, кстати, детям. Прикольно.
3: Да,
2: но они не выросли, если честно. Половинка.
3: А еще я помню, есть же вот эти наборы, где, ну, там, динозавра покупаешь, но в яйце, потом он там разбухает водичкой. Для меня
2: это вообще
3: чудеса были. Он потом это там намокает, это еще больше становится вообще чудо.
2: Да, есть такое, есть такое. Мне нравятся, которые животные растущие.
3: Вот, я
2: помню. А есть просто динозавр, который продается в яйце. Ты его ставишь в воду, он как бы намокает, и ты потом, ты потом такими маленькими инструментами для раскопок ты начинаешь колотить.
3: Что-то уже такое, у меня таких не было. Продвинутых.
2: Хотя казалось бы.
3: Было недавно.
2: Да.
3: Что? У тебя есть отзывы какие-нибудь?
2: Да, на самом деле, с точки зрения отзыва, меня недавно позабавил сие факт. Я сейчас пытался просто найти, к какой вещи все-таки это, знаете, принадлежит, и как это можно реализовать именно в моменте. Значит, тут у нас есть отзыв на шапку. Ну вот, классическая шапка. Отличная шапка, фонарик яркий, и сама шапка вполне приличная. Подарила друзьям на Новый год. Один ходит в гараж, другой по ночам к холодильнику. Ну, это просто какое-то...
3: Она с фонариком, шапочка,
2: да,
3: получается?
2: Шапка с фонариком. То есть обычная шапка, люди, которые делают какие-то ремонтные работы, им всегда надо в моменте нажать, там еще что-то. Ну, вот такая как бы штука. Прикольно.
3: Ночью к холодильнику, это, конечно, сильно.
2: Да, да. Но, опять же, ваши отзывы, наши товары, ваши отзывы, наши товары, такой определенный легкий матч. Главное, чтобы он состоялся. Барбара Стрейсанд.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:30. Пришло время свежих историй.
3: Ну, такая история у меня достаточно грустная. Очень жаль.
2: Ничего, я подхвачу сейчас.
3: Подхватишь. Ну, в общем, давай. Оля Бузова у нас лежит в больнице. Может быть, видела новости в ленте.
2: Давай так, она уже не печальная. Ну, в том плане, что все окей.
3: Да, ну, мне просто ее жалко. Вот она,
2: по-человечески,
3: про то, что она не печальная, да. В общем, несколько дней назад телеведущая получила тяжелую травму колена и перенесла серьезную операцию. Да, ее прооперировали. Рабочие процессы пока что... Понятное дело, пришлось все приостановить, на паузу поставить, а выписки вообще думать пока что рано, врачи об этом говорят. Однако Оля удивила поклонников контентом в личном блоге. В общем, она там лежит вот на этой кровати, вот этой больничной койке, и ей мастер приехал по маникюру, педикюру, делал ноготочки.
2: А есть же такие на выезд?
3: Да, на выезд. Но я к тому, что поклонники-то удивились самому факту, что она лежит, ей должно быть плохо, она должна страдать, а она тут ноготочки себе красит.
2: Я считаю, это всегда работает так. Во-первых, твое внутреннее состояние четко работает в взаимосвязи с твоим, ну, как бы, телом. Но я имею в виду, что в хорошем настроении ты выздоравливаешь гораздо быстрее, нежели
3: в
2: плохом.
3: Это так и работает.
2: Это первое, да. Второе, у нее травма колена. Ну, то есть, я имею в виду, что она уже, как бы, случилась, там уже все непосредственные манипуляции, как бы, сделали. То есть, она восстанавливается. Правильно? Правильно. Соответственно, верхняя часть ее тела никак бы не участвует. Ну, я имею в виду, что коленка.
3: Ну, да, я поняла себя. Вообще
2: ноль проблем. Еще шашлычка бы туда заказала, есть супер вообще.
3: Ну, я тоже не осуждаю, потому что девочки, 100%. Как говорится, такие девочки, нам и в такой ситуации важно, чтобы ноготочки прекрасно выглядели. Что еще хочется отметить, Миша Галустян, ее соведущий, они же там вместе ведут шоу, приехал и навестил ее, тоже подарил цветочки. В общем, мне кажется, приятно. Вот ты сказал про хорошее настроение. Действительно, когда люди еще приходят, тебя поддерживают. Вот мне кажется, Олечка скоро у нас пойдет на поправку.
2: Мне кажется, что наше настроение тоже пойдет скоро на поправку, глядя за то, что происходит за окном. Я про погоду сейчас. Давайте узнаем, что нас ждет с ней впереди.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
4: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург. ЖК «Сибирская Калина». На завтра, среду, 17 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер запада 2 до 5 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 16, завтра днем 22-26 тепла.
1: Реклама.
0: Три квартиры на этаже?
1: Три квартиры на этаже.
0: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
1: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sib-kalina.ru. Застройщик ООО «ЗАТЛАНТ Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:40 пришло время проговорить о нашей нейродичи. Что это такое? Мы задаем вопрос, который касается, ну, наверное, всех и каждого, или, по крайней мере, раз в жизни у вас было. У нас... И мы спрашиваем искусственного интеллекта какой-нибудь вариант ответа, который он нам предлагает. И мы берем его и реализуем. Ну, в мыслях хотя бы. Там как пойдет. Итак, внимание, вопрос.
3: Как не засмеяться, когда кто-то икает на совещании?
2: Я... Вспоминаю, давайте так, не так много совещаний в моей жизни как бы было, потому что, во-первых, совещание на радио, ну, так скажем, с ведущими, оно немного отличается, да, когда вы собираетесь, например, юридическим отделом.
3: То есть здесь больше... Тут про работников, сотрудников офиса, наверное, больше.
2: Да. Но я имею в виду, что когда ха-ха, вы вроде можете посмеяться. А здесь, когда что-то у вас серьезно. И я вспоминаю, это студенческие годы, когда там экзамен, ты пишешь, да, и поворачиваешься на заднюю парту, а там просто сидит конь, и ты как бы невозможно остановиться, но как бы нельзя смеяться, да? Есть первый вариант тактики, это сверхсерьезность. Если вы реально умеете управлять своими эмоциями, можете это сделать. Значит, как это получается? Вам нужно сделать максимально каменное лицо и представить, что вы играете в покер с очень высокими ставками. То есть задача не палиться. Типа, ты вот ничего не чувствуешь, и все. Значит, еще есть вариант, когда коллега икнет, резко повернитесь к нему и спросите, ну, таким, знаете, громким, ну, как бы громким шепотом, как будто бы чуть-чуть выше обычного. Типа, у вас все в порядке? Может быть, вам воды? То есть акцентируя на том, что он как бы икает, и ты
3: помочь
2: мысленно...
3: Помочь хочешь ему.
2: Да, и плюс ты еще сам вот эмоционально соскочишь немного с этого. Метод, который называется отвлекающий маневр. Если, ну, смех уже, ну, вот здесь, ну, прямо подступает, понимаете? Вы чувствуете его на кончике языка уже здесь, то мысленно начните петь про себя самый известный для вас гимн. Ну, то есть любого формата, не знаю.
3: Россия священная,
2: например, да. Ну, у меня в голове, вот я тоже подумал, какой гимн бы я бы спел, ну, вот, естественно, нашей страны. Не, ну, есть гимн футбольной команды, там, ваш гимн.
3: Я сразу о России подумала.
2: Ну, пожалуйста, да. Ну, то есть тот, который вы действительно знаете. Вот начните его петь, и как бы мысли будут меняться, и все нормально как бы работает. Нужно ли понимание о физическом воздействии? То есть здесь, если смех тоже подступает, искусственный интеллект говорит... Фиганите себя по ноге. Ну, просто ударьте себя по ноге. Ну, щипните, ударите. Нормально работает.
3: Тогда ты заплачешь, и кто-нибудь над этим посмеется.
2: Ну, а что? Плачь, детка, и смотри.
3: Мне нейросеть пишет, подумай о самом скучном. Вспомни, как ты в детстве, например, учил таблицу умножения. Вот что-то такое, ну... Достаточно, как вот это назвать? Ну, неприятно, я бы сказала. И пишет, что скука — это лучший антисмех.
2: Да, ну тут еще и заплачешь. Еще и.
3: Я же говорю, а вот еще нейросеть пишет: преврати это в мозговой штурм. Вместо смеха начни придумывать максимальные какие-то нелепые оправдания его икоте, да. А вдруг он так репетирует, например, новую презентацию? Или, может быть, это его особый ритуал для привлечения удачи. В общем, какое-то оправдание человеку найти за его икоту.
2: Выбирайте варианты, которые предложил нам искусственный интеллект. Бери. Пользуйтесь, рассказывайте, как оно вообще получилось.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Кредит предоставляют по ОДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
5: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
4: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
6: Телефон рекламной службы «Jam FM».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: «Jam FM».
9: Где пробки?
10: Прямо по курсу. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Расточной 38. Итак, как сообщает сервис «Яндекс.Карты», Новгородцево по-прежнему стоит от Сорокалейского комсомола до Объездной, Высоцкого Малышева от Мира до Сыромолотова, космонавтов от фронтовых бригад до Победы, фронтовых бригад от электриков до космонавтов, Сак-Иванцетти от Ленина до Радищева, Комсомольская от Педагогической до Малышева, Московская от Объездной до Волгоградской.
11: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
6: И снова музыка прямо сейчас.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:54, за окном 23 градуса, ну ладно, к вечеру немножко начало стихать, но за эти 2 часа температура прям 2 градуса, так интересно было наблюдать. Вот, видишь, мне до счастья надо мало.
3: У нас в студии все равно всегда жарко.
2: Да, и все мы вместе горячо. А ты, наверное, не слышала такой песни?
3: Нет, я не в теме.
2: Будущий мам, вот такая всякая, не знаешь?
3: Нет, я не в теме.
2: Да, вообще обожаю. Ну ладно, не об этом сейчас. Да, 100% вообще всегда. Значит, не об этом сейчас. Хочется, конечно, сказать, что эти 2 часа пролетели, знаете, просто незаметно.
3: Да.
2: Конечно, хочется сказать вам огромное спасибо всем тем, кто был с нами, а кого не было, и вы подключились только что, не переживайте, мы же вернемся завтра в это же время с 17:00 до 19:00.
3: А я просто напомню, что сегодня мы обсуждали, во-первых, тема у нас как звучала, какая цитата или крылатая фраза подходит для описания факта, что дома нет горячей воды, определили победительницу, а еще сегодня узнали, что появились в Южной Корее духи с ароматом Кока-Колы. Миша захотел их приобрести себе, да, Миш?
2: Нет.
3: Нет? Я набрала.
2: Я водичку бы себе взял, вот эту черненькую, да, ее можно было бы взять. Я просто подумал о том, что почему нельзя просто измазаться кокой и все. Но опять же, она выветрится же так. Духи-то тоже смысл, что они не выветриваются.
3: Это такой вот ход рекламный. В общем, еще узнали, что сын Гуфа хочет выбрать себе профессию, и он хочет стать ученым, астрофизиком. Ну и нерадичи тоже задавали вопрос, как не засмеяться, когда кто-то на совещаниях, икает. Приспичило.
2: Я не могу так. Я понял то, что я не могу. Меня выстегивают вообще всегда. Чем серьезнее ситуация, тем меня легче всего подорвать в этом вопросе. Стоп, вообще 100%. Но я как бы и не стремлюсь скрываться, кстати.
3: Ну, у нас работа такая, мы в удовольствии. Даже если что-то Миша начнет икать в эфире, мы это тоже обыграем и посмеемся все вместе.
2: Обыграем, посмеемся, просто нажму кнопочку и все, мы отключимся в моменте.
3: В общем, вот так вот мы провели сегодняшний вечер, и очень круто, и завтра нас ждет это, и послезавтра нас ждет это, и вообще всегда мы везде.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: Взаимно.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. Владимир Зеленский сделал заявление после встречи с президентом США и лидерами стран Большой Семерки. В сообщении в телеграм-канале говорится: приоритеты ясны, увеличение количества ракет ПВО и лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму, усиление давления на Россию. Цитирую текст Лента.ру. Также Владимир Зеленский обсуждал с президентом Дональдом Трампом получение лицензии на производство систем и ракет против баллистики Вооруженных сил России. Но итог этого разговора не приводится, пишет «Европейская правда». Напомню, ранее Зеленский сообщал о том, что предложил Владимиру Путину встретиться на саммите G7. Но в Кремле заявили, что приглашение на саммит Большой Семерки по официальным каналам не получали, пишет газета.ру. На юго-западе Екатеринбурга, в том числе на широкой речке, сегодня стартуют большие гидравлические испытания. Горячую воду будут отключать. Опрессовки продлятся до 29 июня. Как пояснили в ЕТК, испытания с ограничением подачи горячего водоснабжения согласованы с администрацией города, проводятся в соответствии с законом, необходимы для подготовки теплосетевого комплекса к предстоящей зиме. Отключение продлятся не более 14 дней, пишет издание «Новый день». В Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине, который побил подростка на лыжном склоне на Уктусе в январе. 13-летний мальчик на снегокате врезался в женщину, после чего стоявший рядом мужчина набросился на него с кулаками. Дело завели по статьям хулиганство и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 38-летний мужчина объяснил, что испугался за жену, которая могла быть беременна, а также не понял, что ударил ребенка. Вину он не признал, заявляя, что подросток намеренно направил снегокат на него, его жену и 4-летнюю дочку. Однако суд назначил ему 4,5 года колонии-поселения, а также 400 тысяч рублей компенсации пострадавшей семье. Ночь музыки в Екатеринбурге пройдет с сюрпризом для зрителей. В историческом сквере слушать музыкантов придется с другого берега Исети. Раньше сцену размещали у капсулы времени, нынче перенесли к фонтанам. Артистов и зрителей будет разделять река. Пресс-службы фестиваля объяснили, что это сделано из соображений безопасности по рекомендации полиции, пишет Урару. Ночь музыки пройдет в Екатеринбурге 19 июня. Среди хедлайнеров числятся Юлия Савичева, группа «Пицца», «Чайф», «Запрещенные барабанщики» и другие исполнители. Всего 13 открытых площадок, более 90 закрытых, включая парки, скверы, музеи, театры и рестораны. Культовая британская певица Бонни Тайлер вышла из искусственной комы спустя месяц после срочной операции. Как сообщил представитель артистки газете Sun, певица уже не в коме, но все еще тяжело больна. Процесс выздоровления идет медленно. В начале мая Бонни Тайлер ввели в искусственную кому на фоне проблем с кишечником. Это случилось после экстренной операции, отмечает издание. По некоторым данным СМИ, у певицы диагностировали перфорацию кишечника и разрыв аппендикса. Бонни Тайлер сейчас 74 года. Официальный доллар 72.45, евро 83.80.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, среду, 17 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с запада 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до +16, завтра днем 20.

Уже давно. Бирджина, лампа Ладина, золотой рыбки, цветика-семицветика без волшебства. Как-то сами привыкли со всем справляться. И в этом ничего страшного. Даже наоборот, когда достигается, выполняется, все намеченное, поставленное, гордость, улыбка на лице, все сделано. Вот именно так. Удачно пусть завершается рабочий день и хорошего вечера вторника. Дискотека «Авария» только что на Jam.fm. Совсем скоро 23.45. Затем Ханна и Кирилл Мойтон. Ну а прямо сейчас Иман Бек, Софи Рейс и Луиса Солнца на Jam.fm.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Машину решил поменять. В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
4: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
3: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
7: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
9: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
10: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
11: Телефон рекламной службы Jam FM.
12: 235-0905.
11: 235-0905.
13: Jam FM.
14: И здесь снова музыка прямо сейчас.
15: 102.5. Jam FM.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! В Екатеринбурге прозвучат пьесы молодых драматургов. В Центре современной драматургии начала работу творческая лаборатория «Ультрадрама 3.0». Зрители могут познакомиться поближе с творчеством юных, но уже безумно талантливых драматургов с Урала. Возможно, в будущем пьесы ребят превратятся в целые спектакли. Как пишет Global City, в этом сезоне в лабораторию вошли 8 пьес. Их написали люди самых разных профессий и жизненного опыта. В числе участников лаборатории оказались блогеры, учителя, врачи и представители других сфер. Каждое литературное произведение с особенным характером. Организаторы проекта поделились. В этом году у нас 8 совершенно разных пьес, и в каждой есть что-то живое, настоящее и неожиданное. Отмечу, что пьесы будут читать 20 и 21 июня. Нужно обязательно идти и поддержать ребят. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
10: На завтра, среду, 17 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с запада 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 22-26 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринский, Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 26.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне

центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. США в скором времени могут отменить послабление санкций в отношении российской нефти из-за снижения цен на сырье. Такое заявление сделал президент Дональд Трамп на встрече с президентом Арабских Эмиратов Аль-Нахаяном на полях саммита Большой Семерки во Франции. Нефть снова поступает, послабление санкций вскоре могут быть отменены, сказал Трамп, пишет РБК. Журналисты просили уточнить, подразумевает ли он отзыв лицензии американского Минфина, ранее ослабивших запрет на экспорт нефти из России. Трамп подтвердил, что это возможно на каком-то этапе. В Екатеринбурге могут запретить части мигрантов работать водителями общественного транспорта. Также ограничения коснутся такси и грузоперевозок. С заявлением об этом выступил замначальника отдела надзорной деятельности Свердловской ГАИ Александр Порубенко. Инспекторы разработали инициативный документ. Его рассмотрит комиссия во главе с замгубернатора. Об этом сообщили на экстренном совещании ГАИ с чиновниками и руководителями фирм-перевозчиков, пишет Ядин. Инициатива прозвучала после трагической аварии у храма Большой Златоуст. Она произошла 10 июня у водителя автобуса, виновника ДТП, нет российского гражданства. Екатеринбург обошел Москву и Питер по обеспеченности торговыми центрами, сообщил глава департамента потребительского рынка и услуг Максим Чеплыгин на заседании комиссии Гордумы. Сейчас в городе 102 торговых центра и комплекса. Обеспеченность торговыми площадями составляет почти 900 квадратных метров на 1000 жителей. Кроме того, в Екатеринбурге откроются еще 3 торговых центра. Мозаика на улице Бебеля в этом году, Терции, Золотой и торговая галерея на улице Маршала Жукова в 27-м. Чеплыгин отметил, что раньше горожане чаще посещали торговые центры днем, теперь же вечером и выходные, и чаще приходят не за покупками, а за досугом. Состояние 500 самых богатых людей в мире суммарно увеличилось на 336 миллиардов долларов США только за один день, 15 июня. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свой индекс миллиардеров. Значение стало рекордным за всю историю. Совокупное состояние 500 богатейших людей планеты достигло также рекордных 13 триллионов 300 миллиардов долларов. Лидером в списке остается предприниматель Илон Маск. Его состояние за сутки выросло на 164 миллиарда, то есть почти на столько же, сколько заработали за тот же день остальные 499 участников топа. Напомню, ранее Илон Маск стал первым триллионером в истории, пишет «Москва-24». Кардиган – это самая модная вещь в гардеробе на это лето, сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов. Яркий, легкий кардиган стал незаменимым изделием для переменчивой погоды. Миксуйте такой кардиган с пижамными шортами, затейливыми юбками или расслабленного фасона брюками, написал Рогов в своем телеграм-канале. Стилист также проиллюстрировал рекомендацию образами. На снимках девушки в кофтах нежных оттенков, сочетающих их с юбками, джинсами и платьями, пишет Лента.ру. Официальный

0: Доллар 72.45, евро 83.80.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, среду, 17 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер запада 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 22-26. Тепла.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Джем ФМ.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Джем ФМ.
6: Привет! Джейсон Деруло выступил в России. Недавно в столице отгремел сольный концерт зарубежного артиста. Как пишет Супер, масштабное шоу прошло на ЦСКА-арене. Абсолютно все места были раскуплены. Однако не обошлось и без неприятностей. Например, концерт задержали на целый час. Поклонники были недовольны тем, что ждали своего кумира намного дольше положенного. Но впечатления от события все же остались положительные. Многие отметили то, как круто Джейсон выкладывается на сцене. На концерте также заметили звезд российского шоу-бизнеса. Среди них Наталья Рудова, Егор Шип, а также Дмитрий Ярмузевич. Кстати, в 2025 году его концерт начался с известной песни Татьяны Куртуковой «Матушка Земля». Отмечу, что Джейсон Деруло – американский певец, автор песен, актер, музыкант и талантливый танцор. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
5: Прогноз погоды на Джем ФМ.
7: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург. ЖК «Сибирская Калина». На завтра, среду, 17 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер запада 2 до 5 метров в секунду. Предстоящую ночь до плюс 16, завтра днем 22-26 тепла. Также завтра в Первоуральске при Уральском Туринской Асбесте тоже переменная возможен. Дождь до плюс 26.
5: Реклама.
8: Три квартиры на этаже?
9: Три квартиры на этаже.
8: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
9: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
10: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
9: Сайт sib-kalina.ru.
11: Застройщик ООО «ЗЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 17 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с запада 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 22-26 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринский, Ревде тоже переменная возможен. Дождь до плюс 26.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Юлия Барановская восхитилась 20-летним сыном. Телеведущая растрогала поклонников откровением о старшем сыне. Артему 20 лет, и он все чаще становится ее надежным тылом. В личном блоге она написала: «Очень люблю стоять со своим сыном на одной сцене, только он с каждым разом все выше и выше. А еще Артем профи, и мне с ним суперспокойно. Он все ударения проверит, с текстом поработает, так что можно ни за что не переживать». Поклонники, кстати, давно заметили, что Артем становится похож на своего знаменитого отца, футболиста Андрея Аршавина. Сам молодой человек признавался, что не очень любит вечеринки, но на светские мероприятия ходит с мамой, потому что это дает возможность познакомиться с новыми людьми. Напомню, что Юлия воспитывает 3 детей после расставания с Аршавиным. Сегодня старший сын не только поддержка, но и настоящий профессиональный партнер. Пускай так будет и дальше. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: 105 Екатеринбург. Джем ФМ.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 17 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер запада 2 до 5 метров в секунду, предстоящей ночью до плюс 16, завтра днем 22-26 тепла. Также завтра в Первоуральске, при Приусковом, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 26.

0: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Полина Деброва рассказала, почему не спешит замуж за Романа Товстика. Полина высказалась о свадьбе с Романом и попросила не торопить их с официальным оформлением отношений. После громкого развода с телеведущим Дмитрием Дебровым бизнесвумен призналась, что сейчас наслаждается новым этапом жизни и не стремится снова выходить замуж. В личном блоге Полина обратила внимание на то, что общество часто давит на пары с вопросами о свадьбе. Она написала: «Когда свадьба? А за третьим когда пойдете? Считаете это корректно? Я думаю, нет». По словам Дебровой, окружающих слишком сильно интересует ее личная жизнь. Однако она считает, что отношения должны развиваться без внешнего давления. Она также добавила, что ей нравится нынешний формат отношений с Романом, когда пара не сразу погружается в совместный быт, а сохраняет романтику и возможность больше ценить друг друга. Ну а я полностью согласна с этим мнением. Торопиться лучше не стоит. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Подожди.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 17 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер с запада 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 22-26. Тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Джем FM.
2: Твое хорошее настроение.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam.fm.
1: В автомобиле.
0: Jam.fm.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam.fm.
1: Всегда и везде. Jam.fm.
0: Jam.fm.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ.
1: Друзья, всем привет! В эфире ваша любимая радиостанция и программа ТОП ХИТ ЧАРТ, которую для вас сегодня проведу я, Настя Негода, актриса, певица, радио и телеведущая. В ближайший час мы с вами услышим главные хиты радио интернета, лучшие работы молодых артистов и, конечно, звездные новинки. А начнем мы сегодня с трека, который уже больше месяца уверенно двигается вверх в радиочарте ТОП ХИТ. И вот, наконец, он добрался до нашего хит-парада. Константин Бондаренко, которого мы знаем под именем Коста Лакоста, представляет трек «Черри Леди», который нам напоминает о далеких 90-х и о группе Modern Talking.

0: Годой.
1: Далее у нас группа «Тестостерон» со своим хитом «Катерина», премьера которого состоялась на концерте «Топ Хит Лайт» в Москве. Следом Катерина буквально оборвалась в эфир более 50 радиостанций, включая крупные московские, и, конечно, звучит и в нашем хит-параде. Встречайте!

0: Снастей негодой.
1: Друзья, и практически сразу в нашем хит-параде появляется еще одна звездная новинка. На этот раз трек «Жасмин. Какое счастье». Новый хит уже набрал больше 20 тысяч эфиров, миллионы стримов, вошел в сводный интернет-чарт топ-хит и, конечно, должен прозвучать в нашем хит-параде. «Жасмин. Какое счастье». Встречайте.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире ваша любимая радиостанция и новый выпуск программы Top Hit Chart, которую для вас сегодня веду я, Настя Негода. И далее у нас в трек-листе Дима Филатов и Леша Осокин представляют свой новый хит «Среди счастливых людей». Филатов и Кэрис – это ребята, музыка которых играет в эфире повсеместно. Так что не буду долго представлять песню, а просто нажму play.
2: 12

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, к нам с наилучшими пожеланиями присоединяется моя подруга, молодая певица Кая. Ее кавер на суперхит Игоря Саруханова «Желаю тебе» набрал уже больше 50 тысяч эфиров, так что Кая у нас в хит-параде уже, можно сказать, прописалась. Желаю моей подруге всяческих успехов и, конечно, ставлю ее хит прямо сейчас.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты со своими хитами. Голосуйте за музыку, которая вам нравится. От ваших лайков зависит судьба песен и артистов. Лето. Саша Санта.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: TopHit.ru и группы TopHit VK и в Telegram ваши лайки, ваша поддержка – это реально помогает артистам почувствовать вашу любовь и вашу признательность. И прямо сейчас ко мне присоединяются участники группы «Добро» – Миша и Ваня Зеситкевичи. Со своим хитом «Море, привет!» Сегодня трек уже стоит в ротации на 130 радиостанциях, набрал 60 тысяч эфиров. Что, встречайте «Добро» и «Море, привет!»

0: Негодяй.
1: У нас на очереди группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева со своим хитом «Малахит». Трек уверенно набирает обороты и за 2 месяца ротации уже прозвучал в эфире больше 130 тысяч раз. Мне остается пожелать «Малахиту» долгой и счастливой жизни в сердцах слушателей и нажать play.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, наш следующий участник — Слава Лапай из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. Его трек «Тону» всю весну играл в эфире, звучал в интернете и на сегодняшний день уверенно входит в топ треков не только весны, но и первого полугодия 2026 года. Ну что, ждем 26 ноября, когда будет проходить церемония Top Hit Music Awards, и узнаем, станет ли «Тону» хитом года.
0: Восьмое место.

0: сильней иду ко дну. 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, с вами в эфире актриса-певица Настя Негода. И прямо сейчас к нам с вами присоединяется Настя Дима Билан с хитом «Эпилог». Трек ротирует уже 120 радиостанций, он набрал более 140 тысяч эфиров и уверенно движется к вершине чарта. Встречайте.
2: Седьмое.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ваня Дмитриенко только что представил фанам свой новый хит, который называется «След». Сегодня Иван уверенно входит в пятерку звезд российского музыкального интернета. Его песни слушают и любят миллионы. Думаю, что новый трек не станет исключением. Давайте поддержим артиста и залайкаем его «След» везде, где только его увидим и услышим.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы прямо сейчас будем слушать новые звездные релизы. Holy Flame.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, обязательно голосуйте за музыку, которая вам нравится. От ваших лайков зависит судьба артистов и их новых песен. А прямо сейчас у нас еще одна звездная премьера, мимо которой я никак не могла пройти. Пятерку топ-хитов сегодня открывает Happy End. Именно так называется дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, одним из самых заметных событий этой весны стало возвращение в эфир «Елки». В середине апреля Лиза представила свой новый трек «Проще». Сегодня этот хит собрал уже более 240 тысяч эфиров, и не исключено, что осенью «Елка» исполнит его на церемонии «Топ-хит Music Awards» 26 ноября 2026 года. «Елка», «Проще», встречайте.
0: Четвертое место.

0: лидеров этой недели.
1: Друзья, от елки мы перемещаемся на малиновую луну группы «Моя Мишель». Это первая новинка группы в этом году. И несмотря на то, что песня всего месяц в эфире, у нее уже за 150 тысяч эфиров. И думаю, что по итогам года этот трек точно будет номинирован на лучший хит с женским вокалом. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград «Топ-хит Music Awards». Но прямо сейчас «Моя Мишель» на малиновой луне играет в нашем хит-параде.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Наше серебро сегодня уходит Мари Краймбрери и ее хиту «Давай не ждать». Этот трек играет на 200 радиостанциях и за 2 месяца ротации прозвучал в эфире более 400 тысяч раз. Итак, серебро недели у Мари Краймбрери и ее хита «Давай не ждать».
2: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, ну а золото у нас сегодня опять уходит к коллабу трех парней Мота, Хчо и Бай Индия, которые записали лирический трек «Шаде», который сегодня рвет абсолютно все радио и интернет-чарты топ-хит. А это значит, что обязательно сейчас зазвучит и в нашем хит-параде. Встречайте!
0: Лидер топ-хит.

0: Друзья, наш хит-парад завершается. Весь последний час с вами провела актриса, певица, радио, телеведущая Настя Негода в компании с самыми популярными российскими артистами и хитами. Спасибо, что вы были все это время со мной. Подписывайтесь на мои соцсети, заходите на tophit.ru, смотрите чарты, слушайте самые популярные хиты радио интернета. Всем мира, добра, любви и только самой лучшей музыки. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.
2: Джем FM. Хорошее настроение. Под музыку Джем.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Мое счастье.
0: Мое сердечко.
2: Мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
2: Что слушаете?
1: Jam FM.
3: Jam FM.

0: FM.
1: Jam FM.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.